Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Здравствуйте, всем доброе утро, дорогие друзья. Подушка шоу в составе Виталия, Дмитрия и Дарьи. Снова рады вас приветствовать. 7:03 на наших часах студийных. И сегодня пятница. С чем вас я, ребята, и поздравляю.
1: И мы вас поздравляем. Доброе утро.
0: Доброе утро, Дмитрий.
2: Доброе утро.
0: Чего это вы такой красивый сегодня?
2: Холодно.
0: Я думал, событие какое-то у вас.
2: Ну, классическая шутка, что иду на похороны, но нет, я, к сожалению...
1: Вот не надо было. Нет,
0: это ваша классическая шутка.
2: Ну, я про себя и говорю. Вот,
0: да, хорошо, ладно. Вот. Пускай так и будет.
2: Нет, просто холод. Надо что-то надеть с брюками и сверху что-то.
0: Да.
2: Вот. А это как мой хорошо, ходовой что, костюм.
0: Вот как хорошо, что у вас есть, смотри, ходовой костюм. Mm-hmm. Есть на выход костюм, да?
2: Есть для мероприятия.
1: Для мероприятия. Это все-таки Дмитрий Михайлович.
2: Ну, понятно. Можно Михаил. Просто Михаил.
0: А я в шортах припер.
2: Да, да. Наоборот, да? Вчера я был в шортах, он был в пуховике. Не наоборот.
0: Вот это яркий показатель.
2: Осени,
0: да? То есть ты можешь идти встретить человека в пуховике и следом идущего в шортах. Это примерно так.
2: Это ролик какой-то видел еще год назад. Человек снимает с улицы, ну, якобы разговор там с женой или с детьми там. А как на улице-то одеться? И он переводит камеру. Там идет чувак в куртке, потом следующий в шортах, потом один в брюках. Потом...
0: К сожалению, вы знаете, вот этот ролик был подхвачен, я не знаю, сотни еще блогеров, которые попадаются мне постоянно в ленте, хотя я на них не подписан. И я его видел, ну, раз пять, наверное. Ну, вот. Каждого, понимаешь? Пожалуйста. Они друг за другом все как эти повторяют. Ну, насчет погоды, кстати, друзья, на улице сыровато, не то, чтобы сильно холодно, но просто сыро, влажность такая очень высокая. Но вообще до плюс 23 сегодня обещают. Правда, с дождем начнется.
2: Аккуратно, потому что вот мне опять нос второй раз заложил за две недели.
0: А, вы еще и больной?
2: Ну, не больной. Нос закладывает.
0: Закладывает.
2: Ну, нет, ни температуры, ничего.
0: Хорошо. Так, что еще интересного? Даша вот сегодня, друзья, я ее сравнил сегодня с Натальей Гончаровой. Да, супругой Александра Сергеевича Пушкина.
2: Да.
0: У нее есть портрет, чуть ли не единственный, да, с натуры списанный. И там прическа у нее вот один в один. И я сегодня смотрю, вот думаю, что-то мне это напоминает. Что-то до боли знакомое. Ее, точно.
2: Закрой рот. Дуэль.
0: А у нее еще, смотри, а у нее еще...
2: Дуэль. Ты слышишь? Нет,
0: да,
2: перчатку тебе в лицо кидаю.
1: Отстань, Михалыч.
0: У вас нет перчаток.
2: Все кинул.
0: Все выкинул.
1: У вас есть только пальто.
0: Есть только строительные остались.
2: Два раза было, два раза кинул.
0: Вот, у нее еще эта блуза называется, Дарья, на вас. Или, может быть, у нее другое название? Я просто не знаю.
1: Я не разбираюсь в современных названиях.
0: То есть, понятно, спрашивать бесполезно.
1: Я считаю, кофточка.
0: У нее еще, да, вот у вас еще кофточка, она белая, с вырезом таким, прям вот...
1: Притягательным.
2: Декольте.
0: Да, жемчугов вот только не хватает.
1: Ну, они бы вот здесь не котировали.
0: Не очень, да?
1: Да.
0: Но видите.
1: Если бы, знаете, это
2: что,
1: было
2: дурак?
1: Бы платье, там снизу юбочка развивалась, ну или каблучки бы как-то это все подчеркивали, тогда да. А вот у меня кроссовочки, поэтому не колерируется жемчуга.
0: Наталья Гончарова в кроссовках, да, такая получается?
1: Но зато посмотрите, какие у меня серьги-кисточки.
0: Не очень хорошо видно из-за микрофона. Вы ее закрываете?
1: Вот.
0: А, все, понятно. Прелестно, да. Спасибо за описание лука.
1: Я представляю, наши телеслушатели сейчас... А зачем нам эта информация?
0: Да, в принципе, конечно, не зачем. Если зачем что-то, то я могу вам рассказать следующее.
2: Про то, что не зачем.
0: Да, абсолютно верно. Вы смотри, Юрий Лоза...
1: Оплыл.
0: Нет. Он сравнил землю с велосипедом.
1: И уехал.
2: Это как это?
0: Ну, в очередной раз Юрий Лоза выразил сомнение в общепринятой теории о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Он сказал, что он до конца будет привержен теории плоской Земли. Вот, и сказал, что Земля это, ну, по ходу, то есть, ну, по типу что-то велосипеда, то есть скорость вращения облаков и так далее. То есть тут нет такого сравнения, знаешь, которое можно было объяснить чем-то. Он просто сказал это и все.
1: Ну, вот, он будет, сказать, в общем,
0: велосипед.
1: Говорить все, что угодно, лишь бы не Земля круглая.
0: Он говорит, велосипед или мотоцикл, по его словам, при столь высокой скорости атмосфера должна была бы вообще покинуть Землю и улететь.
2: Вот почему он не сказал, что это плот? Вот было бы все логично.
0: До сих пор, да?
2: Да.
0: Это же плоский, плот-то плоский.
2: Ну вот.
0: Ну, причем здесь велосипед? Непонятно, да. Ну, тем не менее, постоянно он инфоповод какой-то создает и появляется в новостях.
2: Ну и пусть.
0: Ну и пусть.
2: Он будто бы отвечает.
0: Путь нелегкий. У Юрия, поэтому ему только удачи остается пожелать. Ладно, друзья, давайте к теме утра переходить сегодня, как всегда. Мы сегодня вот как раз не напрасно поговорили о Дарьином внешнем виде, сравнили ее с Натальей Гончаровой. Вот, а тема у нас сегодня такая будет: на кого из знаменитостей похожи вы и ваши знакомые, близкие, ну, в общем, ваше окружение. Наверняка есть такие люди, которых вы сравниваете с какими-то звездами, ну, действительно, это внешние, как-то внешние признаки какие-то, или, может быть, манера одеваться, ну, в общем-то, напоминает кого-нибудь из селебрити.
2: Из последнего я так не считаю, но это, военкомат я был в Оренбурге, вот, и там, ну, пацанов много стоит в коридоре, там, знакомиться, кто откуда, я подхожу и говорю: Диму, и все такие, ну, не все, а один говорит: Масленников? И говорит: ты на Масленникова похож? И говорит: да нет. И я до конца дня в военкомате был Дима Масленников. Вот, не знаю почему.
1: Для тех, кто не знает, это блогер.
2: Муж Клавы Коки.
0: Клавы Коки, да.
1: Нет, но он сам себе многое представляет.
2: Ну, конечно, у него проект всякий там. Блогер, да, популярный, может и забить. Не знаю, но что-то есть.
0: Ну, в общем-то, короче, на него ты похож.
2: Наверное, по мнению пацанов военкомате.
0: Я вот могу вспомнить, как в институте мы учились. У нас был мужчина, преподаватель, похожий на Фредди Меркьюри, например.
1: Да.
0: У него были такие же усы, да. И в целом...
2: И заболевал.
0: Зачем? Нет. Он просто внешне очень походил. Был молодой человек, похожий на Феликса Дзержинского, например.
2: Это кто такой?
0: Это революционный деятель, так сказать, основатель милиции когда-то, да. И был еще человек, похожий на Чака Шульдинера. Это гитарист тяжелой группы, забыл название, к сожалению, какой. Надо бы сейчас посмотреть.
1: Но ты же помнишь, на кого стал похож ты, как очки нацепил?
0: На кого? Не знаю.
1: Ты похож на министра иностранных дел.
2: На Лаврова.
0: Сергея Лаврова, я?
2: Да.
0: Ну, мне до Сергея Лаврова очень
2: Дебилы.
0: Далеко.
2: Дебилы.
0: Это человек невероятного интеллектуального труда, и я даже не могу рядом никак встать.
1: Но ты не стоишь рядом. Мы говорим о том, что ты похож на него в очках.
0: Ну, почему нет-то? Ладно, человек достойный, я буду очень рад быть на него похожим.
2: Ну все, разобрались. Тогда пишите, на кого вы похожи, ваши знакомые. Можете фото прилагать, мы посмотрим.
1: У нас тут вот за столом уже необычная компания. Министр иностранных дел.
2: Блогер.
1: И жена.
0: Жена Пушкина.
2: По-моему, хорошо.

0: Так, друзья, давайте посмотрим, что интересного происходит на полях трендов. Тут ученые предостерегли людей от покупок некоторых вещей в кредит. То есть назвали вещи, которые нельзя в кредит покупать. То есть...
1: Любовь в кредит. Вот сериал такой должен быть.
0: Кстати, да, очень похоже. Сериал «Любовь в кредит». Значит, одна из категорий – это отпуск, путешествия и свадьбы.
2: Ага. Да. Ну, вот тут логично. Я соглашусь, да.
0: Деньги, говорят, будут быстро потрачены. Позитивные впечатления продлятся недолго, но платеж с процентами растянется еще месяц или даже годы. Какие месяцы, годы после поездки или события, это будет негативно влиять на воспоминания и может даже разрушить быт и отношения в семье, между прочим.
1: Ну вот, это логично.
0: Поэтому будьте, друзья, с этим, пожалуйста, как-то аккуратнее. А каждый десятый школьник в России считает, что идея работы переоценена.
1: Идея работы.
0: Самые переоцененные профессии российские подростки считают творческие, кстати.
2: Да?
0: Да. А, актер, музыкант. То есть такой вариант выбрал каждый пятый опрошенный. На втором месте, кстати, оказались IT-специалисты. Да. То есть молодежь считает, что это тоже переоцененная профессия.
1: А что еще считает молодежь?
0: Юристы дальше на третьем месте. На четвертом блогеры. Угу. Да, вот менеджеры на пятом, получается, он замыкает топ-5 менеджера, ну, различного рода.
2: Самое интересное, они эти профессии считают переоцененными, но вот, когда менее... они выходят из школ, там, в институты идут, даже если получают образование, то все равно вот эти топ-5 профессий они и занимают.
0: Угу. Вот там-то и дело, да. Странно как-то, да?
1: Может быть, эти профессии вас могнут.
0: Да-да-да, эти профессии Шрёдингера какие-то получаются. Так, что у вас, Дарья, интересно?
2: Так, у меня два тренда. Первый тренд, он сейчас распространился, я бы хотела сказать, что среди зумеров, но нет. Сейчас вот кто подхватил, тот побежал. В основном среди медийных персонажей. Новое нишевое хобби – ездить в лес смотреть ужастики.
1: Прикольно. Мне тоже возникла такая идея.
0: В смысле?
2: Да, то есть собираются либо компанией, либо парочками на машине, отправляются в лес, сидят в машине и смотрят ужастики.
0: Ну, видать, впечатлений настолько уже не хватает просто при обычном просмотре дома. Уже начали уже просто выезжать куда-то для усиления.
1: Это круто. Я бы съездил.
0: Нет,
1: ну, там никто не поедет.
0: Как опыт, в принципе, да.
2: Ну, смотря какой. Если ты выберешь какой-то
1: сексуальный, да. Опыт.
2: Ужастик,
1: да.
0: Я как-то недавно смотрел в частном доме фильм ужасов, причем попал с один из лучших в этом году, один из самых страшных. Я был один, ну, не один, то есть все уже спали. А дом же, дом, ну, это не квартира.
1: Да я же убийца еще.
0: Дом. Ну, вы понимаете, что такое свой дом.
2: Да.
0: Вы тушь тем более.
1: Да.
0: И вот ты смотришь, а там весь ужастик построен... Нет, сейчас тебе скажу. Построен на шумовых таких эффектах. То есть там, да...
2: Дом на шумовых
0: эффектах. Да. И периодически, то есть и с экрана доносится какой-то шум такой, да, там, пугающий, непонятный по сюжету. Не-не-не, вот именно вот поскрипывание там полов, то есть, да, вот такое все. И периодически, ну, это же свой дом, он живой, это фактически, да, и что-то где-то поскрипывает, постукивает, что-то такое улица. Происходит. То есть у меня такой, знаешь, стереоэффект получился. Тут и отсюда такие звуки, да, и в доме что-то происходит. Я правда говорю, я так напугался в какой-то момент, думаю, вот оно пришло наконец-то, как в кино это все бывает, вот и здесь, да.
2: Слушай, я тебя понимаю, потому что я в детстве, не знаю почему и с кем, я посмотрела фильм «Звонок» категории 18+. А у меня вот частный дом, сами понимаете, да, и вот прям напротив моего окна стоял колодец.
0: Ничего себе.
2: Напротив нас жили, до сих пор живут соседи, у которых заброшенный дом, они его просто забросили, он возвышается на горе, он сделан полностью из дерева, вокруг этого дома сухие деревья стоят, это правда какой-то хоррор. И получается, выходит луна, фонарей нет, и эта луна освещает этот колодец, позади вот эти сухие деревья качаются.
0: У вас прям полное погружение.
2: Я, может быть, поэтому ужастиков уже и не боюсь. Я вот все детство смотрела в этот колодец и думала, ну можно я хотя бы усну, сейчас спрячусь под одеяло, и все будет хорошо.
0: Ну, звонок был в свое время, да до сих пор, в общем-то, довольно страшный. Так, ну ладно, спасибо, Дарья, спасибо.
2: Поедем в лес на выходные?
0: Нет, в общем, короче говоря, один из главных трендов, да, это смотреть ужастики в лесу, да?
2: Да.
0: Ну, я бы попробовал, на самом деле. Мне просто интересно в качестве опыта.
2: Мне кажется, это работает так же, как ты приходишь в кафе, а там на телевизоре показывают еду вкусную. Угу. Может быть, это то же самое?
0: Ну, может быть. Надо, в общем, попробовать.
2: Вы как?
1: Прикиньте, поедем в лес и будем не ужастить смотреть, а вот что-то типа... И мы кому-нибудь попадемся.
0: Но там, это в поле, да? Надо.
1: Попадемся кому-нибудь и скажем, а чем занимается подушка шоу в свободное время?
0: Там машина так раскачивается.
1: Да, да.
0: Полям. Из стороны в сторону.
1: Хорошая идея. Ладно, вот так мы лето и следующие проведем.
3: Тренды дня.

0: музыку. А если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
1: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
3: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить? Что сказать? Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Воснецова, 21.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
2: Урскому карьероуправлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, тракторист, водитель автомобиля категории С и Д, электрогазосварщик, монтер пути, помощник машиниста тепловоза, специалист по закупкам. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе 10, Орское карьероуправление.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Поговорим о погоде прямо сейчас. В Орске у нас плюс, давайте посмотрим, 11 градусов, днем до плюс 22. Также возможны осадки. В Ондаке, Медногорске плюс 4, днем до 21. В Ясном в данную секунду плюс 9, днем до 20. Также возможен дождь. В Оренбурге плюс 9, днем до 22. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Набирайте, друзья, 21-103-7, код города 3537. Поиграем в первом части подушки шоу с вами, да, в антихит. Сейчас буду зачитывать вам припев одной знаменитой песни. Он будет построен несколько наоборот, только с антонимами. Ваша задача угадать. Алло. Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Не хотят.
3: До свидания.
1: Да.
2: Алло. Ну-ка, 21-103-7, еще
1: давайте,
2: раз.
1: Давайте, да, друзья. Там у нас, между прочим,
2: батутный
1: парк.
2: Батутный парк,
3: небо.
2: Да. Целый парк разыгрываем.
1: Да. Кому-то достанется.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро. Здравствуйте. Я решила взять реванш.
2: О, даже в другую игру пришли.
1: Хорошо. Спасибо, Наталья. Мы снова рады всегда вас слушать. Так, значит, правила вам знакомы. Сейчас снова я припев зачитаю. Ваша задача угадать, что за песня.
2: Да. Если будет, второй участник, мы ждем второго. Пока 3, 2, 1.
1: Ну, у нас как-то сложилось это в последнее время.
2: Да, в последнее время у нас один участник в этой кружке. Но есть соперник у Натальи. Есть. Здравствуйте.
1: Да. Здравствуйте. Вас как зовут?
2: Кто?
1: Там что, бойный молоток работает?
4: Айгуль.
1: Айгуль мы тоже хорошо знаем, да?
2: Да.
1: Понятно. Итак, девушки, значит, зачитываю вам припев.
2: Жена с него спросит, конечно, за эту фразу.
1: Если нет, обе, и Айгуль, и Наталья,
2: да,
1: нет,
2: да.
1: Просто, понимаешь, из двух зол, как говорится, надо меньше выбирать.
2: Согласен. Давайте, Виталий, зачитывайте, пожалуйста.
1: Ничего для меня, закаты и метели. Для меня овраги и тоннели. Для меня асфальт и пустыри.
4: Наталья!
2: Давайте.
4: Наталья, так. Для тебя закаты и рассветы. Это Стас Михайлов.
5: Есть! Рассветы и туманы.
2: Для тебя.
4: Рассветы и туманы.
2: Да,
1: да, да. Но здесь все же наоборот, вы понимаете, да?
4: Да, да, да.
1: Но вы молодец. Действительно, Стас Михайлов, все для тебя. Наталью поздравляем. Айгуль, к сожалению, не получилось выиграть сегодня. Что-то передать.
4: Я хотела, чтобы человек не один играл. Сейчас всю неделю слышу. И смотрю по одному. Думаю, дай позвоню, пока еду домой.
2: Ну, здорово, спасибо.
1: Тогда это вообще уважение к вам полное. Да, спасибо вам большое.
4: Спасибо вам. Поднимайте нам настроение с утра. Послушаем, смеемся, слушаем вас. Ну, не всегда угадываем. Только потом, точно, там есть такие слова.
1: Ага, ну все. Спасибо, Айгуль, большое. Привет и передайте.
2: Будем стараться, чтобы вам было сложно.
1: Мы и так стараемся, в третьем части очень сложно.
4: Большое привет вам.
2: Все
4: с пятницей.
2: Спасибо. Спасибо, с пятничкой. Вам тоже удачи. Обязательно звоните еще. А пока Наталья может тоже передать все, что хочет.
1: Да.
4: Ну, в первую очередь, вам привет, конечно. Мужу, он вроде там сидит сейчас, одевается на работу.
1: Ему так, что значит вроде? Вы не уверены?
3: Вроде сидит, вроде спит.
2: Вроде
4: все
2: муж.
4: Все может быть, все может быть. Может, я устал, он под одеяло залез.
3: Вроде муж. А он точно муж?
4: Ну, в всей стране, конечно, погода такая хорошая. Вроде холод обещали,
1: опять
4: но
1: вроде.
4: Тепло.
2: И Стасу Михайлову можно, да?
1: Вроде муж, вроде не муж.
4: Стаса Михайлова, в свое время я его не угадала.
2: А, был такой.
4: Я начала прислушиваться, что же он поет. И за счет этого я вот его угадала.
1: Вот видите, как все это работает-то правильно.
3: Судьба.
1: Да.
4: Да.
1: Все,
4: спасибо.
1: Спасибо, Наталья.
2: Вам, кстати, от Стаса Михайлова еще одно сообщение пришло.
1: Это тот мужчина, который вроде муж, вроде
2: нет. Да, да.
4: Нет, он муж. Должен пойти на работу.
2: Обязан.
3: А да. Если не пойдет, то он уже не муж.
1: Да, да.
2: Да.
1: Ладно, спасибо, Наталь, большое.
2: Да, трубочку не кладите, за эфиром пообщаемся. Дарья сейчас на правах рекламы нам зачитает.
3: Батутный парк «Небо» переезжает и готовится к открытию. Новая локация, новые высоты скоро откроются по новому адресу. Проспект Ленина, 111А. Следите за анонсами и узнайте точную дату открытия первыми. Батутный парк «Небо», проспект Ленина, 111А. Прыгай выше.
1: То ли, помните песню? То ли воля, то ли неволя.
2: Нет,
1: то ли муж, то ли не муж, то ли погода.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Супер открытие!

Колбасы на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».

0: У Брайана Петриста 18-565-800-033-846.
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ОТК Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
6: Телефон рекламной службы 25 08.

0: История одной вещи.
1: Как и обещала, сегодня с вами поговорим про весла, а точнее про фразу «суши весла», откуда она появилась и что же она обозначает. Несмотря на то, что нам кажется, тут все просто «суши весла», достань их из воды и обсуши. Ну, все логично, да?
2: Как пелось в одной песне «Сушите весла, сэр, сушите весла, сэр».
1: Понятно.
2: Что?
1: Ну, я такую песню не слышала.
3: А я думал, суши весла, это магазин роллов какой-нибудь.
1: Изначально это была фраза для морской команды. Представьте, раньше же корабли передвигались исключительно благодаря гребцам.
2: То есть, да вы что?
1: Да.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Никогда бы не подумал.
1: Да что ты?
2: Я всю жизнь думал, что это все на моторе.
1: Нет, мотор появился позже. И вот представьте, гребля, долгий путь, шторм, капитан кричит «суши весла». Это означало, что моряки могут передохнуть.
2: Правда?
1: Да. Делали это по трем важным причинам.
2: Что,
1: первое.
2: Что вы делаете со мной, Дарья? Ломаете картину мира.
1: Банально нужно было отдохнуть. Соответственно, если у тебя на протяжении всего пути будут измученные гребцы, вы просто не доплывете.
3: Измученные.
1: Второе. Нужно было оценить обстановку, понять, откуда дует ветер, чтобы уже выстраивать маршрут дальше.
2: И... Откуда он дует? Я не понимаю.
3: Так, пук.
1: Да-да. Третье. Если нужно было пришвартоваться, вот, проще было уже по инерции, чтобы корабль доплыл и не грести. Поэтому появилась фраза «суши весла». А, вот. Но саму эту фразу закрепил в нашем сознании наш русский классик Антон Чехов. Он написал ее и дал главному герою.
2: Так, что за сбой у вас в «Матрице» произошел?
1: Да я боюсь на вас смотреть. Вот, он отдал эту фразу главному герою, он ее громко кричал, грозно «суши весла», и в русском сегменте ее стали произносить часто. До этого у нас этого не говорили. Время шло, корабли стали моторными, но фраза все равно осталась. То есть весла-то уже не достают и не сушат, но фраза осталась. Она осталась и закрепилась уже в переносном смысле. Не то, что нужно сделать паузу, остановиться и выдохнуть, а наоборот, больше не заниматься этим. Этим делом.
2: Кранты, проще говоря. Опять же, извините, цитата из фильма. Здесь написано «Хана». Ну, примерно так это, да, вот и обозначается.
1: То есть, например, когда вы в сотый раз пытаетесь собрать шкаф, и у вас не получается, здесь будет уместна фраза «суши весла». Означает «давай вызовем мастера», и вот он всем этим займется.
2: Если... Как вы подвели-то к мастеру? Неплохо.
1: Если вдруг сегодня вы проснулись утром, у вас, ну, не получается надеть ту самую кофту, не получается отгладить те самые
2: джинсы. И вот самое время сейчас номер телефона продиктовать.
3: Номер мастера.
2: Такое впечатление рекламной интеграции. Такая, знаешь, из это, из Ютуба, где с ролик, где надо прорекламировать, но прежде как-то это сделать так, это исторически, то есть, да.
1: Подводка была такая, прелюдия. Вот, если у вас с утра что-то не клеится, ну и не переживайте.
3: Суперклей, момент один, и все.
1: Дорогие предприниматели,
3: ну, а весла вы можете приобрести.
1: Если хотите, в «Истории одной вещи» будут ваши интеграции. 250807, телефон рекламной службы.
2: Спасибо.
1: Пока.
0: История одной вещи.

0: Это саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не тратить много денег зря. Желания привычные. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября. В магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 12, днем до плюс 22, возможен дождь. В Павлодаке, Медногорске плюс 5, днем до 21, в Ясном плюс 10, днем до плюс 20, возможен дождь. В Оренбурге плюс 10, днем до 22 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
4: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. РВК Орск планомерно готовит инфраструктуру города к работе в холодное время года. Главная цель специалистов – обеспечить стабильное водоснабжение и водоотведение даже при экстремально низких температурах. Работы ведутся системно, чтобы исключить перебои в подаче коммунальных услуг и оперативно справляться с возможными нештатными ситуациями. На данный момент выполнен значительный объем работ по модернизации городской сети. Специалисты заменили более 15 километров водопроводных и 4 километра канализационных коммуникаций, отремонтировали 169 колодцев и обновили 150 единиц запорной арматуры. Все запланированные мероприятия планируется завершить до конца октября. Саратов подвергся атаке беспилотников. В результате была повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он отметил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал. Главным фактором снижения уровня тестостерона у мужчин оказался не возраст, а объем висцерального жира, того, что скапливается в брюшной полости вокруг внутренних органов. Чем больше такого жира, тем ниже уровень мужского полового гормона, причем эта связь выражена заметно сильнее, чем связь тестостерона с возрастом. К такому выводу пришли исследователи научно-исследовательского института экологической медицины США, проанализировав данные почти 5000 американских мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxfors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждый.

Доброе утро! Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся! Час второй.

0: А, я сам хотел ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, что-нибудь такое.
1: Ла-ла.
0: Как раз под эту гитару испанскую.
1: Ла-ла-ла-ла.
0: Достаточно, Дарья. Здравствуйте, друзья, доброе утро. 8.06 на студийных часах. Это «Подушка шоу», Виталий, Дмитрий, Дарья. Мы снова в эфире. Сегодня общаемся на тему, на кого из знаменитостей похожи вы. Или
2: на болванов.
0: Ваши знакомые, окружение. Мы, да, мы, это абсолютно так.
1: Мне немножко плохо.
0: От чего? Вы переели уже, успели, да?
1: Нет, я
0: за такое короткое время.
1: Я случайно проглотила помидор.
0: Сейчас в сон вас потянет, я так понимаю. Будем наблюдать.
2: Его вытянуть из него.
0: Да.
2: Будет смешно.
0: Что нам пишут? Кристина пишет: доброе утро. У меня подруга похожа на Анну Плетневу. А когда с ней гуляем.
2: Певица.
0: Да. Так и хотят с ней сфоткаться. Ничего себе.
2: Ну,
0: у меня вот так никогда не доходило. Ну, у меня есть знакомые похожие, но вот чтоб их прям принимали за звезд, ну, такого еще не было.
1: А с тобой фоткаются?
0: Нет.
1: Ну,
0: я, во-первых, сам не даюсь.
2: Даже с женой.
1: Я не фоткаюсь.
0: Нет, такое
2: у
0: время.
2: У детей ни одной фотки нет.
0: Да, я как-то, да, такое время сейчас.
1: Но ты хотя бы на свадьбе фоткался?
0: Ну, конечно. Дарья, меня там никто не спрашивал. Понимаете? На свадьбе. Наталья пишет: доброе утро. Муж похож на Джейсона Стейтема, представляете? Тоже брутальный, бородатый, лысеющий мужик. Сын у нас хоббит из «Властелина колец».
1: Моя прелесть.
0: Муж, значит...
2: Вокруг телефона, айфона.
0: Муж, значит, Джейсон Стейтем. Сын...
2: В мать пошел.
1: Хоббит это не который «Моя прелесть».
2: Да, я знаю, но...
1: Этот, который похож
2: что
1: на Гарри
2: Поттера. Что ты помнишь
1: Поттера?
2: Еще из «Властелина колец»,
0: я,
2: кроме «Моей
0: кстати,
2: прелести»?
0: Кстати, да, я помню только это.
1: А я не
0: это.
1: Смотрела.
2: Ну вот, тем более.
0: Подождите, тут еще не все. Дочь значит, Wednesday Addams. Ну, знаете.
1: Они хотят забрать его.
0: Да. Издевается над братом, троллит его, хотя брат старше нее. Ну и у нее в защите папа, значит, Стейтем, поэтому сын и хоббит. Со мной сложнее себя, а я обозначить не могу, но семья говорит, что я мартышка, в кавычках. Вот такая вот семья.
2: Или сын это еще.
1: Доме свободен.
2: Носки ему подарили на 23.
0: Можно выходить.
2: Да.
0: Елена пишет: доброе утро. Бывший муж похож на Владимира Владимировича. Люди говорят, что мы не видим этого сходства. Как-то в парке гуляли, проходили мимо тира, а там девушка на нас смотрит, заикается, произнести толком ничего не может. Ну, то есть подумала, что Владимир Владимирович. А Лилия пишет: доброе утро. Я когда впервые увидела Виталия, подумала, как же он похож на Николая Расторгуева.
2: Николай Расторгуев.
1: Ничего себе.
0: Ничего себе. Спасибо большое. Это тоже хорошее сравнение. Группа Любэ. Я, кстати, ее очень люблю, периодически слушаю.
1: Ты думаешь, тебе это сейчас как-то поможет?
0: Да не должно это помогать. Просто я люблю группу Любэ. Периодически у них много хороших песен слушаю.
2: Они не очень любят тебя.
0: Ну, я знаю. Я вообще подозреваю, знаю, что они
2: не догадываются.
0: Скорее не догадываются о моем существовании. Скорее всего.
1: Они все такие: блин, вот Виталик отказался фоткаться тогда с нами.
0: Поэтому, да. Нет, ну, чтоб я на Расторгуев, ну, я не знаю.
1: Ну, а с ним бы ты сфоткался?
0: Конечно. С Николаем Расторгуевым.
1: Ну, ладно, надо это как-то...
0: Легендарный человек.
1: Осуществить твою мечту.
2: Я был даже на концерт.
0: Я вот, мне, знаешь, не повезло.
2: В Новотроицке они же были.
0: Ну я вот... Нет. Я там не был.
2: Запивай.
3: А мастерил.
0: Я припев только знаю, извините.
2: Кого знаешь?
0: Припев только.
2: Припев,
0: а,
2: ладно.
0: Я слов, к сожалению, нет. Так, что еще есть? Что-то не прочитали? Да, пожалуйста.
1: А ты хочешь, чтобы я читала?
0: Да.
1: Ладно. Пишет нам Колян: привет, подушка шоу. Мой сосед дядь Вова с Южного. Какого Южного?
2: Урала,
0: наверное.
1: Как две капли воды похож на Филиппа Киркорова. Только у него вместо Страсмайка алка и усы.
2: Интересный Киркоров.
0: Ребят, давайте так. Если вот, ну, возможность есть, присылайте фото.
2: Да,
0: нам
2: мы будем
0: очень
2: оценивать.
0: Интересно, да.
3: Сы летят на родину сквозь.
0: Потому что вы, ну, вы описываете, мы вот, нам сложно представить, насколько действительно сходство есть, стопроцентное или нет.
2: Ну вот Филипп Киркорова нам просто. Пришлите, пожалуйста.
1: С усами.
2: Да, с усами, алкоголич.
0: А я думаю, что один из, ну, многочисленных образов Филиппа Бедросовича в свою, вот, за его творческую карьеру можно найти вот именно вот такой.
2: Подожди, 100%. Получается, сосед в алкоголичке с усами и с накачанной попой. Вот он. Это вот.
0: Ну вот это уж не.
2: Ну что, это
0: неизвестно.
2: Факт.
0: Нет, сделал. Я понимаю, да. это тот сделал.
2: А еще он нос сделал.
0: Сосед не факт. Да.
2: Ты видел киркоровский нос новый?
1: А грудь?
0: Нет.
2: Вот он теперь вздернутый такой носик. Он сказал, я Майкл. На одном из шоу.
0: Вот ну так. Ладно. Хочет человек, что поделать.
2: Да.
0: Так, да.
1: Толя пишет. Доброе утро, Орск. Мой коллега с завода, вылитый Джейсон Стэттем. Лысый, суровый, вместо тачек чинит конвейер.
0: Мне кажется, вот сходство со Стэттемом будет сегодня особенно популярным.
2: Да, любой лысый мужик.
1: Со мной мужчина знакомился, который красивый, и он тоже как Стейтем.
0: Вот.
2: Может, он больше Доминик Джокер?
1: Нет, Доминик Джокер — это твой диджей.
2: Диджей, да.
1: У него диджей. Тимбер, привет, привет тебе.
2: Он еще на этого Шалтай-Болтая похож.
1: Нет, он на меня, на самом деле, он Доминик Джокер.
2: Ну, тоже хорошо, да. Хотя бы одной песне научился, было бы хорошо.
1: А представляешь, у тебя поющий диджей.
2: Угу, я представляю. Выходит под фанеру.
3: Черно-белые сны.
1: Ой, слова включились.
0: Ритмы хорошие.
2: Да.
1: Ну, да, вы постареете, у вас будет шоу пародий.
2: Ну, возможно. Лавка пародий.
1: Добро пожаловать!
0: Как лавка чудес.
2: Да, да, да.
0: Ладно.
2: Так, пишите, портал смотри.радио. На кого из знаменитостей похожи вы и ваши знакомые? Прилагайте фото, будет интересно.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Так, друзья, внимание, внимание, серьезно. Всероссийский день трезвости сегодня, 11 сентября.
2: В пятницу?
1: Да, в пятницу, да, именно в пятницу должно быть. Ты первая пойдешь.
2: Нарушать этот праздник?
3: Никогда. Ни при каких условиях.
1: На самом деле, серьезная вещь, потому что отмечено это все, не отмечено, а учреждено в целях борьбы с алкогольной зависимостью.
3: Ни капли в рот, ни сантиметра в ворот.
1: Не надо. Так что, друзья, будем трезвыми.
2: Ты
1: дурак! День подразделения по вопросам миграции системы МВД России. Сегодня поздравим, давайте.
3: Да, с праздником.
1: С праздником. Ну, вот как-то, конечно, странно это сочетается. День трезвости и день граненого стакана. Но в него можно налить чаю, например. Я активный пользователь граненого стакана. У меня дома их три уже.
2: Ну, мы тебе дарили гранёный.
1: Один из ваших, да. Я из него периодически тоже пью. У меня есть подстаканник, как в поезде. Я чаю исключительно пью.
2: Его украл?
1: Пью. Нет, а чем? От бабушки достался.
2: Ну, ладно. Нет, просто как-то ты говорил о такой мечте.
3: Нет, зачем? Я очень хорошо познакомился с проводницей.
2: Она мне подарила. Благодарность.
1: Ну, так или иначе, в общем, следующий день.
3: Спасибо за службу, сынок.
2: А, я, кстати, тебя не забуду.
1: Да, праздник ласкового обращения сегодня.
2: Виталечка.
1: Дашечка.
2: Виталечка.
1: Михал.
3: Меня больше всего бесит, когда меня называют Димусик, Димасик, ну что-нибудь такое, Димульчика.
1: Дим-Димыч, ты сказал, тебя бесит.
3: Ну, Дим-Дим, мне не бесит, мне бесит, когда на афишах так.
2: Димулечка.
3: Меня не Дим-Димыч зовут, я вообще Михалыч.
2: Михалыч.
1: День осенних красок сегодня, но постепенно это к нам приходит. Вот уже некоторые листочки желтеют. День правильного питания, друзья.
2: Мы уже объелись всего того, что нельзя.
1: Странный день правильного ожидания необъяснимого.
2: Ну, это мой праздник.
1: То есть надо это как-то правильно ожидать, необъяснимого.
2: Я вот очень жду счастья.
1: Ну, хорошо.
2: Но вы же сделаете меня счастливой, вы что-нибудь мне подарите. Вот я вот буду необъяснимо ждать.
1: Соседи, давайте поздравим. Сегодня день национального костюма в Башкортостане празднуется.
2: Поздравляем.
1: Да, очень здорово. Так.
3: Ой, на Сабантуе всегда красиво было.
1: Очень красиво, да. Согласен абсолютно. Вот. И по дням рождения родился сегодня Пупо.
2: И что ты ждешь после этого?
1: Пупо!
2: Пупо!
1: Это итальянский певец, но его зовут на самом деле Энцо Геннаци.
3: Да.
1: В 1955 году он родился. Есть у него одна знаменитейшая песня.
3: Причем мы ее ставим периодически. Да, сейчас надо мне сообразить немножко. Подожди.
1: Давай, поищи. Ну, короче говоря,
2: Пупо. Ты сейчас уже не Михалычем будешь.
3: Почему это?
1: По-моему, ну, до сих пор точно не знаю, но до этого достаточно частый гость был на фестивалях, посвященных, так сказать, ритмам 80-х, 70-х, да, и в том числе в Россию тоже приезжал и исполнял в основном, исполнял много композиций, но самой популярной, конечно, была «Джелата шоколада», хотя она называется немножко по-другому, я так подозреваю, поэтому Тим Кнати не может.
2: А плюс из
3: «Джелата шоколада» там просто слово «Чоколада» написано, не факт, что вот так вот.
1: Ну ладно. Ну ладно. Все, в принципе, вспомнили песню. «Джелата шоколада».
2: Да. Мы станцевали даже.
3: «Чоколада».
1: Вот такие даты.
3: Я же теперь не успокоюсь, пока не найду.
1: Мы понимаем,
2: что это будет где-то в каких-нибудь неправильных новостях.
3: Да, скорее всего, так и будет. Пока звери, давайте их услышим.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно момент выдать рекламы.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: И свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
6: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск, в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
7: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
8: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: Вновь поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 12, днем до 22, возможно, осадки. В Ясном плюс 10, днем до плюс 20, также возможен дождь. В Кувандыке, Медногорске плюс 5, днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 10, днем до 22 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
12: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
13: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
14: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
10: Метеохит.
15: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Вот она, пропажа нашлась. Это, друзья, для тех, кто...
3: Ирина зашла в студию, думал про нее.
4: Ирина, доброе утро.
2: Мы про другое. Напомним, что вот в календаре обсуждали день рождения певца Пупо.
3: Пупо, оказывается, пишется не через две «оу». И не через одну, а просто через «ю», да, и с одной «п». Да,
4: надо
3: да.
4: просто по-русски написать все «пупо», и все найдет.
3: Кто же знал?
2: В общем, лучше поздно, чем никогда. Неправильные новости у нас, друзья. И, значит, что произошло? В США полиция арестовала женщину, которая знакомилась с мужчинами и крала у них дорогие часы.
4: Какая умничка.
3: Как это назвать-то?
2: Часотница. Часовщица. Часовщица. В барах, в основном, в ночных заведениях.
3: Часушка.
2: Знакомилась, да. Смотрела, я так думаю, выбирала, да, у кого часы подороже.
4: Понимаете, сейчас так мало мужчин часы носят в целом?
2: Ну, наверное, да.
3: Да.
4: Ты посмотри. Не, ну, Михалыч, ну ты богатый.
2: Да. В некотором роде, возможно, даже... некая привилегия или такой символ какого-то статус. Роскоши, может быть. Да.
4: Мне нравятся мужчины с часами. Я имею к ним какую-то слабость.
2: Вон Димка часы спрятал сразу. Значит, семья в США нашла в своем автомобиле двухметрового удава, перепутав его со шлангом. Он как раз
3: шланг
2: под капотом.
4: Постоянно падает.
2: Да. Мы сначала подумали, что это грязный шланг. Потом он повернулся и начал смотреть на нас. Представьте себе, да?
3: Шланг уставился. Но в целом, есть, так скажем, другая история. Это вот.
2: 2.5 метра, между прочим, питон.
3: У вас? Прекрасное пояснение, я считаю.
2: Это некий переход к следующей новости. Я, правда, конечно, не знаю, но, в общем, медики спасли... Главное, почему-то не пишут, где, в какой стране. В общем, медики спасли жениха, который так. надел туда кольцо обручальное из-за отмены свадьбы.
4: Это... А что его сподвигло?
2: 38-летний жених поссорился с невестой. Из-за конфликта мероприятие, свадьбу, пришлось отменить.
3: У обручального кольца
2: не на...
3: нет начала, нет конца.
2: Не
3: да?
2: надо.
4: Ну, в смысле, видимо,
2: движение
4: есть.
2: Вот эти, да. это не нужно.
3: Да, я ничего не делал.
2: Разочарованный мужчина в итоге надел, значит, металлическое кольцо туда, после чего сильно напился и забыл о том, что он надел.
3: Угу.
2: Вот, ну, сами понимаете, потом отек, больница, операция, ну и так далее. Ну, все в порядке.
4: Меня не отпускает.
2: Кольцо сняли.
4: Знаете,
3: вопрос
4: что
3: его отдельно сняли?
2: Я же говорю, все в порядке.
3: Ну, хорошо.
2: Все нормально. Папаша, все нормально. Это ему так говорит, когда он очнулся от наркоза.
3: Доктор, мне
2: нормально все.
3: Поднять,
2: старик,
3: посмотреть.
2: Старик, или... нормально все, нормально.
3: Или лучше не смотреть.
2: Все целое.
4: Меня не отпускает мысль. Соотношение.
2: Вас вообще в последнее время не отпускает?
3: Да.
4: Соотношение размеров.
3: Ну, смотря какой размер чего, да.
4: Или пальцы широкие. Я про кольцо исключительно.
2: Это уже останется тайной, врачебной тайной.
3: Угу.
4: Но я же не одна об этом думаю.
3: Колечко на пальце. Колечко. Уже что там?
2: Что-то сердечко.
3: Сердечко? Не узде. Ну ладно. Так, слушаем Ярика, KDDK и The Hatters и вернемся.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: неправильно читаем.
1: Да, да. Давай.
2: Овен.
1: Вы понимаете, знак и что-то
3: я понимаю, да. Ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно, вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить.
2: Телец.
1: Давай.
0: Дайте своему здравому смыслу. Дайте слово своему здравому смыслу. Он давно хочет высказаться.
2: Близнецы.
3: Интересно.
1: Учитывая, что это наш шеф, музыка нормальная.
3: Ах, мне вот все интересно, что у рака будет.
1: Да. Твист. Вам показаны походы в бассейн сегодня, баню и купание в проруби.
2: Рак.
3: О, говорю, да. Сегодня вам будет на редкость непросто совладать с желанием взорваться, причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье.
2: Лев.
1: Странно, Лев.
3: Да.
0: Давай. Нет, ну-ка, Виталь, давай по-своему.
1: Ну, Лев, Дарья, некогда. Да.
0: Ну, сегодня стремление к совершенному...
1: Ну,
0: я не могу обратно читать. Сегодня стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно.
1: Зачем обратно читать? По порядку читать.
2: Дева.
1: Ну, смеется кто-то. Не стоит связывать себя какими-либо условностями. Это не слишком хорошо у вас выйдет.
2: Весы.
1: Ну, на меня похоже, да.
3: Мне кажется, тут надо было так, Галя, взвешивай. Такое. Сегодня весы, удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить.
2: Скорпион.
4: Скорпион.
3: А здесь надо было get over here.
1: Да, вот да, да.
0: Сегодня вы можете позволить себе роскоши пойти на некоторый риск.
2: Стрелец.
3: Пиу-пиу-пиу.
1: Возможно, вы уже успели пригреться и привыкнуть к рутинности вашего существования. Однако, если подобная мысль все-таки придет к вам в голову, ну, если вы не желаете что-то менять, да, то сделайте это именно сегодня.
2: Козерог.
3: Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением, как сплетни. Увы, в них придется основательно покопаться, если желаете узнать, как все было на самом деле.
2: Водолей.
1: Водольет.
3: Да.
0: Ну, вообще водолей там с воздухом связано. Та легкость, с которой вы готовы финансировать свою идею, в конце концов, приведет вас к серьезным потерям.
2: Рыбы.
1: Кальян. Сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Вот так вот.
3: Но неплохо, ладно.
1: Да, информация от игнио.ком. Послушаем музычку и к психологу.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
6: Гороскоп.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр.

0: Ак, первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Все верно, друзья. Психолог отвечает.
2: И Ирина.
1: Объясняет. Ирина у нас в студии. Ирина,
2: что
1: здравствуйте.
2: У вас там сломалось?
3: Все. Она рилсы смотрела, ей некогда.
1: Да. Нет, кстати, она смотрела не рилсы, она досматривала кино, которое мы сегодня будем обсуждать. То есть у нее так получилось, что прям с пылу с жару буквально, да? Даже да. Чуть-чуть не досмотрели там самый финал.
2: Не, я его смотрела когда-то, решила пересмотреть и правильно сделала. Я его несколько раз смотрела. Да.
1: Но поскольку мы решили вернуть все-таки вот эту рубрику, где мы обсуждаем различные фильмы уже с психологической точки зрения, здесь экспертом опять же выступает Ирина, и сегодня у нас под присмотром, да, таким под микроскопом фильм «Блондинка за углом» 1984 года, категория 18+, у нее фильм Владимира Бортко с отличными актерскими ролями Татьяны Догилевой и Андрея Миронова. Что, как говорится, наука нам скажет на этот
2: Может
1: фильм?
2: Может быть, ты какой-то краткий пересказ сделаешь про Надежду Николая?
1: Ну, давайте. Значит, астрофизик Николай, его играет Андрей Миронов, потратил 15 лет на бесплодные поиски внеземных цивилизаций, в итоге бросил все, ушел работать грузчиком в магазин. В магазине прекрасном, я так понимаю, что намеки это на Елисеевский магазин в Москве, хотя там...
2: Универсамы,
1: да. Короче говоря, огромное количество выбор продуктов, просто широкий очень. А вот там работает Надежда.
2: Прагматичная
1: С одной
2: женщина.
1: Стороны, кажется, обыкновенная продавщица, но на самом деле это человек, который оказывает влияние буквально на все вокруг и живет, в общем-то, прекрасно за счет и магазина, и связи, которые у нее есть, опять же, благодаря этому магазину. Они сталкиваются вместе, Надежда сначала спорит с коллегами о том, что она перевоспитает этого человека, как они говорят, алкаша, да, который в луке уснул, это Андрей Миронов, вот. Но выясняется, что якобы она давно в него влюблена, и он, в общем-то, тоже до этого ее замечал, и у них намечается такая романтическая связь, которая приводит потом к неожиданным последствиям. Итак.
2: Ирина, да. Теперь от вас психологический разбор.
4: А вообще, чем фильм хорош, классика, сейчас актуален до невозможности, кстати, поэтому рекомендую пересмотреть, обсудить. Вообще, выстроена так картина, что сразу принять решение и понять, о чем фильм, если мы уберем романтическую линию, сложно. И создатели оставляют человека в размышлениях, чтобы принять выбор. Ну, это вообще великолепно с точки зрения психологии практически, да, когда ты должен сам прийти к какому-то решению, сделать выбор. Там сталкиваются два слоя населения. Старое поколение, новое, интеллигенция и, как их раньше называли... Да ладно, простой человек. Нет, это привилегированная прослойка населения, барыги, как раньше называли, и часто презирали. И вот помимо того, что там есть якобы любовь...
1: Дельцы.
4: Помимо того, что там есть любовь, там есть презрение. Вот главный герой Миронова, Николай, он с презрением относится к Надежде и к представителям ее группы, ее класса.
1: Как мещанству.
4: Да. И при этом, как говорится, бутерброд-то жрал, да. И вот здесь внутренние конфликты и вот эта попытка адаптироваться, и получается, что Регина, что Николай, что родители Николая, они вот находятся в таком состоянии, что в современно меняющемся времени, в обществе, во взглядах, в движении, в скорости, потому что он ускоряется, да, и нужно быстро здесь принимать решения, действовать. А они такие мыслители, они не приспособлены, по большей части, к жизни. Вообще. И вроде бы они считают себя такими замечательными мыслителями, они несут знания, да, они их развивают, да, но предпринять какие-то действия элементарно в виде того, чтобы забить гвоздь, да, сделать ремонт нормальный, они не могут, не приспособлены. То есть у нас, причем так интересно выстроили, там две пары, да, крокодил Гена, нишевый брат, мужчина, мне кажется, сейчас...
1: Брат
4: Надежды, Надежда, и вот Николай и Регина. И что сделали-то? Регина абсолютное зеркальное отражение Николая, да. А Евгений и Надежда, они похожи. Геннадий. Геннадий, да. И получается, что когда Геннадий совершает те же самые действия, принимает решение, зашел, увидел проблему, начал тут же решать, все восхищаются. Но Надежда такая же, как и Геннадий. Они привыкли решать, действовать, находить решения, потому что они вылезли из... там. Вы вообще помните, да, историю, где Надежда признается, что матери не было, про отца вообще ничего не сказал, меня воспитывал дедушка и брат.
1: Да.
4: То есть не полная семья. Вы представляете, с какой прослойки? То есть они жили в дефиците, нужно было как-то пробиваться. Геннадий мастер своего дела. Без него все как без рук, он собирает автомобиль из ничего. И Надежда, она тоже мастер своего дела. Она работает, но она человек-связь. Она легко договаривается, вот она коммуникабельна, мобильна, гибка, она может найти подход ко всем. То есть вот эти качества, которые, если были бы в мужчине, ей бы восхищались.
2: И говорили, вот это мужчина.
1: Как вы говорили, это синдром спасительницы у нее.
4: А синдром спасительницы, почему у нее? Она готова служить абсолютно, потому что она в дефиците любви. И она, когда видит Николая, он, видать, был для нее символом в детстве, вот этой безусловной влюбленности и мечты о семье. Она же говорит, я выйду замуж один раз и на все. И ради своего партнера она готова на все. Но у нее ведущее выражение – это материальное. То есть найти, достать, стол, потому что она знает, что такое.
1: Когда ты видишь все это, о чем ты думаешь? Я думаю, на дом, на новый дом претендовать или на старый?
4: Конечно, потому что Николай, он, смотрите, он вырос в семье, где уже все было. У него полная семья.
2: Да.
4: Он окружен любовью. Он не может понять опыт Надежды и не хочет его принимать. Он на всех смотрит сверху. Сверху духовности и интеллигенции. Но сам масло купить не может, понимаете? И он презирает вот эту часть. Все это тлен, он это называет.
1: Я же тебя просил купить масло, если оно тебе встретится. Но оно мне не встретится.
4: И он, представляете, ему же там не 20 лет, не 30. То есть он где-то 15, ему под 40.
1: Ему крепко за 40 уже.
4: Крепко за 40, и он живет с родителями. Как вам, сыночка, корзиночка советского времени?
3: Нормально.
2: Нормально. Я, кстати, даже не задумывалась с этой стороны.
4: Понимаете? И почему-то...
2: Давайте так, в советских фильмах все живут с родителями.
4: 40 лет?
2: Ну, это нормально.
1: Нет, но не все, но не все есть примеры. Но тот же Женя Лукашин, например, которого мы разбирали.
4: Это гениальный фильм, мы разбирали. Так понимаете, в чем проблема-то? Он бегает от ответственности, Женя Лукашин. И вот наши фильмы советские, вот самое, говорит, замечательное, что «Москва слезам не верит», что Лукашин, почему они грандиозные, блондинка за углом, что там вот самое прекрасное в этих мужчинах, что их играют такие замечательные актеры.
1: Ну да.
4: Понимаете? И это нам искажает восприятие и заставляет мозг думать, вот чем хороши советские. То есть нам нужно вот эту внешность, харизму актера, нужно ее вот так в сторону отодвинуть, его красивые речи отодвинуть и посмотреть, что в остатке остается. В остатке он с родителями, и Николай-то не может себя обеспечить. И посмотрите, ситуация в лифте. Помните вот это великолепное? Она говорит, мне нужно уйти. То есть мораль-то в Надежде больше, чем в Николае. Хотя этот интеллигент. Она говорит, мне надо уйти. Она там в Пушкино в ночь. Она с ним не остается, потому что у нее есть правила. Мораль и ценности есть какие-то. Она до свадьбы не хочет с ним вступать. А он наелся, напился, его отпарили.
1: Ну, хорошо.
4: Вопрос решен. На колени, я тебя люблю.
1: Но в итоге он ее положил отдельно же.
4: Потому что родители проснулись. А если бы родители не проснулись, что он сделал, Николай?
3: Что началось, а?
4: Дима включился.
2: Кто тут сказал идти?
4: Я здесь, да?
1: Ну, давайте так, это не факт, все равно не
4: да
1: факт.
4: Да как, ты что?
1: Ну,
4: пересмотри, пересмотри.
1: Я, не надо, я его наизусть знаю.
4: Я так тебя люблю и так далее и тому подобное. Ребят, там вот это и подразумевалось. А Регина как соблазняла Геннадия.
1: И он предложил стать его женой. Как предложил? Молча.
4: Ага. А вот эта ситуация, когда она встает, я вот тогда была не готова в ЗАГСе, а сейчас готова, как только начинает восходить. Вот вы хотели увидеть дефицитарного нарцисса, да? Вот вам, пожалуйста, Регина.
1: Ну ладно, давайте какой-то вывод.
4: Вывод, ребят, смотрите фильм, и он как раз-таки вас научит замечать детали. То есть не всегда хорошее образование, не всегда вот позиция, о которых человек заявляет, являются настоящей ценностью. А смотрите в основном на действия. Здесь очень важно смотреть. Там нет хороших, правильных людей, абсолютных. У них есть своя позиция, в которой они... И вот этот конфликт, он всегда открыт. И этот фильм, если его несколько раз пересмотреть, заставит вас задуматься о серьезных моментах. Что выбираете вы? Да, вот как соединить духовное и материальное, чтобы было комфортно. Потому что одно без другого на самом деле существовать не может.
1: Хорошо.
0: Все, взяла и ушла отсюда.
3: Мы сегодня просто Филипп Кибедросович вспоминали.
1: Ладно, спасибо за разбор. Было замечательно. Блондинка за углом. Да, у нас 18+ категория, друзья.
4: Да, смотрим. Шикарный фильм, великолепный актерский состав. Есть над чем подумать и восхититься. Снят вообще замечательно.
1: Спасибо.
3: К как вы относитесь к слову негра, Виталий?
1: Почему Виталий?
3: Просто.
1: Я здесь не один.
4: Это значит черный перевод.
3: Да, La Camisa Negra. Впереди у нас великий хит.
5: Психолог отвечает.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Вот это я попал.
4: Что случилось?
3: Да, поехал автомобиль ставить на учет. А мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
4: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
3: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
2: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске. 33-87-87. Ищи нас в соцсетях.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В Орске прямо сейчас плюс 14 градусов, днем до плюс 22, возможен дождь. В Кумандыке-Медногорске плюс 9, днем до плюс 20. В Ясном плюс 11, днем до плюс 21, также возможны осадки. В Оренбурге плюс 12, днем до 22 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Орский аэропорт отпраздновал свое 68-летие. Его история – это путь от небольшого грунтового аэродрома до современного международного транспортного узла. Сегодня Орский аэропорт – это не просто транспортный узел, связывающий Восток Оренбуржья с другими регионами. Это источник рабочих мест, магнит для туристов и инвесторов, значимый вклад в городской бюджет, отметил глава Орска Артем Воробьев. В Адамовском и Кваркинском районах Оренбургской области ликвидировали ландшафтные пожары, сообщает региональное управление МЧС. С огнем в районах боролись несколько дней. На месте остаются пожарные расчеты для контроля ситуации, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Площадь возгорания составила более 60 тысяч гектаров. В России пока не выявили случаев заражения новым клещевым вирусом, обнаруженным в Китае. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Инфекция передается человеку через укусы клещей и может вызывать высокую температуру, сильную усталость и расстройство желудка. Летальных случаев пока не зарегистрировано. В России вид клещей, который может переносить этот вирус, встречается только в некоторых районах Приморского края. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Есть.
1: Дмитрий решил это
0: бодриться.
1: Жестко встретить эту пятницу. Да, я так понимаю.
0: Конечно.
2: Дмитрий Михайлович.
1: Да, ну скажи хоть, кто это был.
0: Это Накарат.
1: Ну, так, ну мне это ни о чем не говорит,
0: и
1: но
0: мне.
1: И тебе.
0: Ни о чем. Первый трек.
1: Ну ладно. Друзья, всем доброе утро.
0: Там есть вероятность еще его произношение как Насарат, но я не стал.
1: Ну, наверное, да. Значит, 9.05 на студийных часах. Всем доброе утро. Подушка шоу снова в эфире. Вот с такого трека открываем третий час нашего шоу. Если вы подумали вдруг с просонья, что это у кого-то что-то сверлит или пилит,
2: на самом деле нет, не пугайтесь. Это наш Димка балует.
1: Да. Так, тема у нас сегодня такая. На кого из знаменитостей похожи вы и ваши знакомые? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
2: А вот на кого похожа наша баронесса Ирина, как вы думаете?
1: Честно говоря, я вот не знаю.
2: Ну, баронесса, это точно.
1: Ну, возможно, да.
0: Она похожа на...
2: Савунью.
0: Не, ну, кстати, да. А что? Нет. А я?
1: Нет, я правда, я так сразу не могу.
2: Надо подумать.
0: На эту актрису, подругу Брунова, как ее?
1: Ирина Пегова?
0: Да нет, взрослая.
2: Аронова?
0: Аронова, да.
1: А, Мария Аронова.
0: Мария Аронова, да-да-да.
1: Ну, что-то возможно.
0: Не внешне,
1: ладно,
0: внутренне.
1: Ладно, давайте почитаем, что нам пишут. Вот Ирина пишет, я похожа на Шуру. И нет, не внешне. Вот как Шура радостно бегает по сцене с легкой, непонимающей ноткой сумасшествия, вот это я каждый день забег по делам. А мой муж похож опять на Филиппа Бедросовича. Вот он сегодня второй по популярности у нас после Джейсона Стейтема. Я звезда, меня все любят, принесите мне кофе в постель, приверите мои носочки, я король эстрады вашего сердца.
3: Мне без тебя.
2: Я эту жизнь.
0: Я люблю обламывать людей.
1: Да. Ну вот видите, такие вот интересные сравнения, да, с Филиппом Киркоровым и с Шурой. А что еще нам Дарья написали, пожалуйста, читайте.
2: Нам пишет Леся: мой муж в профиль очень похож на Нео из «Матрицы», правда, только в профиль и только когда спит на диване.
1: Ну, это актер Киану Ривз, да.
0: Привет, радио хит, смотри радио, передаю привет своей любимой Инночке в Ясном. Сегодня дожди. Это Юдин Владимир.
1: На всякий случай, да, предупреждают.
0: Подожди, дожди.
1: Вот опять Наталья пишет: у меня зять мой, как две капли по воды, похож на Джейсона Стейтема. Сергей пишет: привет из Новотроицка. Моя свекровь, когда поет в караоке, вылитая Аллегрова, а утром после вечеринок отекшая... Федункив.
0: Федункив.
1: Федункив, да, Марина Федункив. А Леся, так и Нео был. Таукихан пишет: я похож на Накарат.
0: На кого?
1: На Карат. Только сейчас звучал. Забыл уже, что ли?
0: Светка пишет, ну, так написано: доброе утро, доброе утречко. Классный гороскоп с озвучкой. Особенно с рыбой кальяна.
1: Вот видите, понравилось.
0: Да, Константин пишет: привет, подушки. После бурного вечера пятницы утром в субботу я похож на Михаила Горшенева. В ранние его годы творчества с начесом на голове и черными мешками под глазами.
1: Да, ну, особенно когда тот в гриме был, наверное.
0: Да.
1: Потому что иначе черные круги под глазами представить себе сложно. А у вас-то есть какие-то знакомые, на кого-то похожи?
2: Ну, вы.
0: Это все.
1: Это мы говорили.
0: Да.
2: Доминик Джокер.
0: Да. А вот кто у нас еще есть такие интересные персонажи?
2: Ну вот наш Константинович, он на кого похож?
0: Ну, на огромную губу.
2: Я всегда его, знаете, с кем ассоциирую? С Артуром Пирожковым.
0: А, ну да. У него и диксы, так и...
2: Я горячий мужчина.
1: Ну ладно, что-то еще написали нам?
2: Да.
1: Давайте.
2: Сейчас, подождите, переключусь. Юля нам пишет: мой начальник, как две капли воды, похож на Дениса Мацуева.
1: Это знаменитый пианист. Частенько, кстати, в Оренбурге приезжает.
2: Ага. А Лёля пишет: брат в очках с щелкой, точь-точь, Гарри Поттер.
4: И разве это
1: так? Она так, да, ну, все, да.
4: Надо говорить не да, Дарья, а Авада Кедавра.
1: Ладно. На кого из знаменитостей похожи вы и ваши знакомые, пишите, друзья, 8922-878-2929. У нас такой вечер, точнее вечер, какой вечер? Утро двойников, да, у нас такое сегодня получается. Вот, а мы с вами дальше продолжим уже с другими двойниками.
4: Лина сломалась. Толком ее нельзя сейчас показать. Она камера не дойдет.
1: Она в текстурах застряла.
4: Да, она просто... Давайте объясним. Она слушает телефон на расстоянии полуметра. Периодически поглядывает на него. Без движения, без звука.
1: Замерла.
4: Да, это интересно. Ладно, да, снимите кто-нибудь, выложите в наш мессенджер куда-нибудь. Кэлвин Харрис, Джей Зи, Satisfy у нас трек. Books и прогноз погоды. А потом еще бензиновая лихорадка, так что приготовьте мобильные телефоны и 21-103-7.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок цены. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
5: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
6: «О, это чудо! Как прекрасно!»
5: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
7: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
9: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
10: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Метеохит.
11: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
12: В Орске плюс 14, днем до плюс 22, возможен дождь. В Кувандыке, Медногорске плюс 9, днем до плюс 20. В Ясном плюс 12, днем до 21, дождь. В Оренбурге плюс 13, днем до 22 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
13: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
14: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
15: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
16: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
17: Подробности на смотри.радио.

0: «Рубиновая лихорадка».
1: Ну что,
2: настало время.
1: Там, 21:37, в эти секунды жмакайте.
3: Жмакать я буду.
1: Жмакать? Ты дома с женой жмакать.
2: У нас у Михалыча что-то разошелся.
3: Да, друзья, итак, кто у нас участником будет сегодня?
1: Алло.
4: Алло.
1: Алло, у вас слишком свистит все. Убавьте приемничек.
3: А то мы вас сейчас, да.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Дмитрий.
1: Дмитрий, ну что, Дмитрий.
3: Сколько крутим барабан, Дима?
4: Один.
3: О, рисковый
2: один.
3: Человек.
2: Ну давай, Виталь, один раз. Запускается наше колесо. И 8 литров.
1: Подождите, вот Дмитрий 13 августа играл, а в новом месяце можно, да?
2: Можно, да.
1: Все,
2: да,
1: замечательно.
3: Все нормально.
1: Все, я все проверил, молодец.
3: Вот, ты пока проверял, у нас уже все готово.
1: Уже все готово.
2: Бесконечность.
1: Поздравляю.
3: 8 литров бензина от заправки «Новый поток». Дима, вам достаточно.
1: У Димы плюс 8.
3: А у нас минус. А у «Нового потока» минус.
1: Огонь.
3: Ладно. Дима, мы вас поздравляем. 8 литров бензина. Отличный результат. Что-то передавать будете.
4: Спасибо большое. Ну, привет и вам всем хорошего дня и хороших выходных.
3: Спасибо и вам.
1: Отлично. Поздравляем. Идем дальше. У нас Гаязу Бразер, Санта-Лючия. Вот.
2: Я буду пить ведрами, двигать бедрами.
1: Это после рыбы как будто.
3: Да.
1: Пить ведрами. Да.
0: Реклама.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Итак, друзья, 26 минут 10 на студийных часах. Очередной выпуск неправильных новостей.
3: Давай простомол.
2: Давай, да.
4: Такой просто лол.
2: В Китае бабушка 15 лет воспитывала внучку, а затем выставила сыну счет за это, да.
4: А вот, знаешь, по грехам и муке.
3: Стартап удался.
2: Каким грехам?
4: Он ребенка отдал бабушке? Хотел, чтобы у него жизнь легкая была?
2: Ну, почему? Может быть, она сама, я не знаю. Тут не рассказывается, да, понимаешь?
4: Ну, знаешь, хороший родитель своего ребенка не отдаст.
2: А, ну ладно. В общем, 30 тысяч долларов теперь она требует с него за то, что это. Это больше почти 3 миллиона рублей. Ну, где-то так, плюс-минус.
4: Ну, это соотносимо с нашими ценами даже немного. Вот представь, вот ребенка растить в 18 лет. Вот сколько ты растишь ребенка? 14? Ну, неважно. Вот.
3: Своего сколько?
2: Внутреннего я всю жизнь ращу.
4: Ну, ты явно уже
2: и до сих пор не вырос.
4: За всю жизнь своего ребенка потратил больше 3 миллионов в ребенка только.
2: Ну, как
4: в образование, в одежду, покормить.
2: Другое что-то, да? Что-то там добавлено, что-то оттуда прилетает с дивана, какие-то фразы, которые мы не слышим.
3: Рубрика кончилась.
2: Да. А в Московской области очевидцы заметили необычного посетителя заправочной станции. Мужчина в костюме мушкетера верхом на лошади подъехал к топливным колонкам.
3: Это Иван Абрамов, наверное, был.
2: Где кто-то искал люк, например, у лошади или нет, решили не делать это.
3: Люк, я твой отец.
2: Да, абсолютно верно. А вот, и в Перми вор сделал себе шаурму на месте ограбления.
3: Какой интересный.
2: Да, и сбежал, кстати, без денег.
4: Но шаурмой.
2: Да, но он съел ее.
4: Ну, не осуждаю.
2: Приготовил, съел и сбежал.
3: Может, серьезно? Не такой он и вор.
4: Может, он просто голодный был.
2: Да. Ну, да, пробрался на кухню, разбил окно камнем, решил приготовить себе шаурму. После ужина незваный гость заглянул в холодильник, набрал продуктов и сбежал, забыв про деньги. А, он с продуктами еще сбежал. Вот.
3: Он забыл или не стал их брать?
2: Вот это непонятно. То ли забыл, то ли не забыл. Но зато продукты украл все равно.
5: Удивитесь никогда на пустые слова. Он такой.
2: Вот я и не видел.
3: Потому что гимн твоих новостей.
2: Хорошо,
3: будет сейчас.
2: Спасибо.
4: А как же Могну?
3: Могну? Нет, пока не надо. Она нас еще, я думаю, достанет, эта песенка.
4: Я тебя Могну. Мама Могну.
3: Да, все верно. Фарук Сабанчи у нас, турк. Турок какой-то. Вот, также Егор Крид, Артикасти, Карма. И сыграем «Что было раньше», так что тоже будьте наготове. 21-137.
6: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
7: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
4: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
6: Какие итальянцы?
5: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10.

0: было раньше. Раньше.
1: Ты живешь, как будто не будет завтра. Хочется сказать это.
2: До завтра.
3: Я задумался над словами песни, да, каждого ждет своя карма. А, друзья, ну на самом деле ждет каждого, возможно, билеты в центральный парк имени Поленичка, потому что сейчас именно мы их будем разыгрывать в нашей прекрасной и, можно сказать, интеллектуальной игре, ну, во всяком случае, она гораздо умнее, чем предыдущие.
2: И чем я.
1: Алло.
3: Да.
4: Да.
1: Да. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
4: Лидия.
3: Лидия, очень приятно.
2: А что вы так скромно заходите к нам?
3: Вы нам первый раз дозвонились или были уже?
4: Давненько.
3: Давненько.
1: Давненько.
2: А чего вы так нас боитесь?
3: Не надо нас бояться. Сейчас Дарья зачитает вам 5 фактов, так скажем, противоположных, да. Нужно будет угадать, какой из них верный, потому что все это будет в основном из истории.
1: Да.
3: Если
1: легко, точно не будет.
3: Да, увы, но тут как бы мы тоже, знаете, не Александры Друзи.
1: Извините.
2: Давайте. Друзья? Мы друзья.
1: Александры друзья. Ладно, давайте пожелаем удачи, Лиди, и стартанем. 3, 2, 1.
2: Что было раньше, цветное телевидение или пульт дистанционного управления?
4: Первое.
2: Верно. А что появилось раньше, видеомагнитофон или персональный компьютер?
4: Видеомагнитофон.
2: Верно. Что появилось раньше, компьютерная мышь или мобильный телефон?
4: Компьютерная мышь.
2: Верно. Что появилось раньше, цифровой фотоаппарат или веб-камера?
4: Веб-камера.
2: Неверно. А что появилось раньше, CD-плеер или игровая приставка Nintendo?
4: CD-плеер.
2: Верно.
3: О, отлично.
1: Победа!
3: Лидия, вы молодец, всего один неправильный ответ.
1: Я прям уверен был, что
3: да,
1: заберет Лидия.
3: Очень классно.
2: Так вот аккуратненько, потихонечку.
3: Все, и главное, да, главное уверенно. А мы вас поздравляем, билеты в Центральный парк вам достаются. Что-то спасибо. Передать хотите?
4: Да нет.
3: Вообще
2: никому? Ну, спасибо.
1: Гоните билеты.

0: спасибо, привет, вам передаю.
1: Спасибо, Лидия. Да, трубочку, да, трубочку не кладите сейчас, мы за эфиром поболтаем. Даша пока нам сейчас как зачитает на правах рекламы.
2: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений продолжает работать на улице осень, а в душе лето и время кататься на аттракционах, гулять с семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много всего интересного. Режим работы парка: понедельник 16:00 до 23:00, со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
3: Спасибо.
1: Будьте здоровы. Да.
3: До завтра.
2: Пока.
1: Нет, еще рано.
4: Что было раньше? Раньше.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде. Сейчас в Орске плюс, соответственно, 17 градусов. Днем до 23 возможен дождь. В Ковандыке плюс 14 днем до 21. В Ясном плюс 15 днем до плюс 22 дождь. В Оренбурге плюс 14 днем до 22 градусов. Также осадки возможны. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов 3. Оптовая база.
7: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: твой прекрасный.
1: Ну что ж, это Дмитрий себе, я так понимаю, поставил.
2: Да, конечно.
1: Ну, конечно, да. А мы и не претендовали, в общем-то.
3: Шоу Димы Хованцева и неких...
1: В скором времени.
3: Неких двух.
1: Ожидайте.
3: Все о любви к себе и тщеславию.
1: Об этом будем долго говорить, да. Так, значит, на кого из знаменитостей похожи вы и ваши знакомые? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Завершаем беседу.
3: Шоу будет называться... Нарцисс.
1: Да успокойся ты уже.
3: Нарцисс.
1: Со своим нарциссом.
3: Нарцисс.
0: Это его внутренний ребенок, он его балует.
1: Ленчик.
3: Мне еще вот так смеяться надо по-богатому, знаешь?
0: А вы видели, сейчас есть блогер, который ест дорогую еду, и он тоже вот, он учит богатому смеху людей.
1: И как... Вот так. Я запомню.
0: Я сегодня ел бутерброд с красной икрой.
3: Да, вот так вот.
1: Кошмар какой.
3: Я ем за $1000 набор роллов, а у вас это зарплата. Вот так вот. Это модно сейчас.
0: Мы сегодня пили растворимый кофе. Без сахара.
3: Да.
1: Ну, достаточно. Мне уже, во-первых, все понятно.
3: Я смотрю, как едят богатые люди.
1: Ну ладно. Я надеюсь, да, что этим блогером займутся тем, кто нужен.
0: Почему ты так негативен?
3: Если что, он сам займется.
1: Ну, так нельзя. Так нельзя делать.
3: Да ладно, прикольно.
1: Ленчик пишет: доброе утро, пятница. Раньше, когда я была помоложе, мне все говорили, что я похожа на певицу Натали. Да, помним такое, и мы при встрече пели песни «Ветер с моря дул», а сейчас просто «О, привет!» и все. То ли песня, то ли что. Эля пишет: мой парень говорит, что я похожа на ведущую прогноза погоды. А какую именно, кто это?
0: Да.
3: На вот этого дедушку Питера.
1: Да. Я не помню, к сожалению, как его зовут.
3: Да, но у него имя сложное какое-то просто.
1: Да, там посмотрите. А что еще нам дали написать?
0: Так, нам пишет Игорь: привет, подушка шоу, мой одноклассник в очках, вылитый Илон Маск. Только он
3: Юрий Дармидонтов.
1: Да.
3: Если загуглите, там вы усмеетесь. Юрий Дармидонтов. Прям оборжетесь.
1: Я просто подозреваю, что там это псевдоним, но не важно.
3: Да какая разница, да.
0: Он сейчас нишевый среди зумеров. Он
1: да
0: очень,
1: знаем,
0: его
1: да.
0: очень любит. Так, еще раз. Привет, подушка шоу. Мой одноклассник в очках, вылитый Илон Маск. Только он не ракеты запускает, а шаурму продает.
3: Запускает в рот.
0: Мы изобрели новую шоурму.
3: Шаттл называется.
1: Евгений пишет: доброе утро. Я похож на Дмитрия Нагиева благодаря выразительным чертам лица и уверенной улыбке. Вот, учитесь, Дмитрий, как себя любить надо.
3: Ну да. И снова здравствуйте, Наталья тоже пишет. Мой сынули, когда делал ему уроки, похож на Джима Керри из фильма «Тупой еще тупее». Дебильный взгляд и торчащий передний зуб. Как говорится, свет горит, а дом никого. А драгоценный супруг, ну, очень похож на Джейкоба из фильма «Сумерки». Такой же красавчик, молчалив, редко улыбается. А я птица-секретарь из мультика «Бюро находок». Дай справку. У меня всегда все спрашивают, говоря: ну, ты же все знаешь, Наталья Коробова. Это очень смешно.
1: Очень смешно, да. Спасибо, Наташа. Так, значит, опять же, Евгений пишет, вообще у него несколько типажей. Вот был Дмитрий Нагиев, теперь Михаил Галустян из-за схожего типа лица и добродушного выражения. Сергей Светлаков, возможно, из-за мягкого и дружелюбного образа. Александр Ревва из-за схожего типа сложения и черт лица. И Гарик Харламов благодаря выразительным глазам и улыбке. Евгений, что-то многовато, по-моему.
0: Какой-то вы терминатор.
1: Очень много всего тут сразу. Так, значит, что еще?
0: Так, Элечка нам пишет. А мой парень говорит, что... А, я похожа на ведущую прогноза погоды. И Маша пишет: тетя Люда из нашей бухгалтерии, вылитая Наталья Орейро.
1: Тетя Люда.
3: Наталья Орейро. Тетя Люда никогда в одном предложении не стояли.
1: Вы так и называете ее в бухгалтерию, заходя? Так, тетя Люда, здравствуйте.
0: Нельзя бухгалтерию тетя Люда называть.
3: Нет, ну смотря какой бухгалтер.
0: С низким поклоном надо всегда заходить.
3: Да ладно.
1: С восхищением.
3: Чего бы вдруг.
0: В любую бухгалтерию так надо заходить.
3: не знаю, это слишком возвышенный культ бухгалтера. Человека, который просто переводит деньги.
1: Ладно, ты просто не обжигался.
3: Еще. А что я должен? Как она мне что, должна позже перевести деньги? Из-за того, что я с ней не так поздоровался?
1: Вообще не перевести.
3: Ну и вообще вылетит с работы, тогда что сделаешь?
1: Нет, скорее ты вылетишь.
3: Да нет, компанию штрафуют. Виталь, ты свои права не знаешь. Очень, очень грустно.
1: Ладно.
3: Да. Так, вот сразу... будешь на плоту, как
0: глаза. Ты зачем глаза? На свой счет да. воспринимаешь юмор?
3: Так это не на свой счет. Я вам объясняю, что бухгалтер не такой гиперважный человек.
0: То, что ты государь, это понятно.
3: Да, ну ладно.
0: Но это не значит, что единственный у нас королевской особой являешься.
1: Мне надоело подпитывать вот это вот ЧСВ.
3: Да, закройте рот.
1: Вы прекратите уже, в самом деле. Давайте выберем лучше победителя. Мне кажется, Наталья шикарное сообщение написала.
0: Шикарно. На самом деле, у меня до этого был другой фаворит. Я очень хотела выделить Елену, которая написала про то, что на Владимира Владимировича. Вот, есть схожесть. И как бы, ну а как тут откажешь? Но с другой стороны, у Натальи
1: забавное,
0: очень смешно.
1: Забавное сообщение, да, смешное. Так что, Наталья, поздравляем. Стаканчик кофе от кофе лайка ей достается. Вы нас...
3: За дебильный взгляд и торчащий передний зуб.
1: Повеселили этим сообщением, да. Что сын похож на героя из фильма «Тупой». Я просто эту картинку себе представляю, они делают уроки. Да. И она так, знаешь, она прям видит в нем.
3: И это сделала я.
1: Зачитывайте, Дарья.
0: На правах рекламы?
1: Да.
0: Хорошо. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе лайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
1: Спасибо тоже, Дарья. И спасибо всем, друзья, кто сегодня участие принимал в нашей беседе. Хорошей всем пятницы, заодно и хороших всех выходных. В принципе, по погоде они еще будут вполне приличными. Хулиганить погода не будет, так что наслаждайтесь теплом.
3: А вот мы будем.
0: Мы будем хулиганить.
3: Следите на Орск.ру.
1: Вы, да. Я категорически нет.
0: Вот такие люди молчаливые и скрытные, в основном самые большие хулиганы.
3: Да, потом вот их и в рубриках во всех видят. Это вот про вас говорят потом. Ходил, здоровался со всеми.
1: Вы просто таких людей не знаете.
0: В костюме гориллы.
3: Да-да. Что-то такое мы обязательно увидим. Ладно, получается, до понедельника у нас тут выходные впереди. Да. Будьте счастливы, здоровы, аккуратны, осторожны.
0: Одевайтесь тепло.
3: Да, любите.
0: И будьте любимы.
3: И дай вам Бог.
0: Здоровья.
3: До свидания.
1: Пока.

0: На Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В советский район Суторска поступило уголовное дело против 29-летнего мужчины. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти. Инцидент произошел ночью 9 августа. Экипаж ДПС пытался остановить автомобиль, водитель которого не реагировал на сигналы инспекторов. Когда сотрудник ДПС попытался задержать водителя, тот внезапно дал задний ход, ударил полицейского дверью и протащил по земле. В результате сотрудник получил телесные повреждения. Сейчас суд решает, принять ли дело к производству и определяет дату заседания. С 4 по 10 сентября с жалобами на присасывание клещей в больнице Оренбуржья обратились 27 жителей области, в том числе 7 детей. С начала эпидемиологического сезона общее число пострадавших от укусов достигло почти 2500. Случаи зарегистрированы во всех муниципальных образованиях региона. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке и Орске. Подтверждено 2 случая клещевого вирусного энцефалита и 2 случая эксодового клещевого боррелиоза. Россия продолжает расширять географию международных авиарейсов. Об этом сообщили в Минтрансе. Сейчас полеты из страны выполняются по международным направлениям в 37 государств, в том числе на Ближнем Востоке, в Азии, СНГ и Африке. При этом в ведомстве отмечают, что для роста въездного туризма важно не только увеличивать число рейсов, но и привлекать больше иностранцев, которые приезжают в Россию именно как туристы. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Что это за классный день? А это пятница, это 11 сентября, да, не перепутали месяцы вроде. Ну и пускай вам, знаете, вот вам эта пятница покажет, где у нас в жизни есть место улыбкам. Вот ищите этот повод, реализуйте все свои планы на этот день и на грядущие выходные.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, по событиям пробежимся. Что интересного подарит календарь 11 сентября, пятница, день рождения граненого стакана. 83 года ему исполнилось. Ну, давайте использовать его по максимуму. Всероссийский день трезвости сегодня, 112 лет. Вот этот противовес. Праздник ласкового обращения. Ну, назовите как-нибудь человека рядом. День осенних красок. Ну, уж тут они нас сейчас будут радовать по максимуму. День у нас правильного питания. День правильного ожидания необъяснимого. Тоже бывает такое. Еще у нас день специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил Российской Федерации. День национального костюма у соседей в Башкортостане. День подразделения у нас по вопросам миграции МВД Российской Федерации. И из-за границы к нам пришел, например, День спасателей. Ну, отметим и их. Спасибо за ваш нелегкий труд. Тим белорусских, диджей Смэш, Жаль Кари и Баста вместе с моей Мишелью.
0: Реклама.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
5: Кафе «Новый Урарту» на Новотроицком шоссе 12 в Орске. Для вас сочный шашлык из свинины, баранины и курицы, фирменные салаты, супы и шаурма. Вкусная кухня, приятная обстановка и зажигательные танцы. Работаем в будни до 2 ночи, в выходные до 5 утра. «Новый Урарту». Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП «Абраамян», Сивада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, астрология, которую обещали. Давайте узнаем, что интересного эта пятница принесет.
2: Овен.
1: Сегодня обнулились, смотрите. Овны, сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить.
2: Телец.
1: Дайте слово своему здравому смыслу, он давно хочет высказаться.
2: Близнецы.
1: Вам показаны походы в бассейн, баню и купание в проруби, в общем, на выбор.
2: Рак.
1: Сегодня вам будет на редкость непросто совладать с желанием взорваться, причем причиной тому будет отнюдь даже не ярость, а веселье.
2: Лев.
1: Сегодня стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно.
2: Дева.
1: Не стоит связывать себя какими-либо условностями, это не слишком хорошо у вас выйдет.
2: Весы.
1: Сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне.
2: Скорпион.
1: Вы можете позволить себе роскошь пойти на некоторый риск.
2: Стрелец.
1: Возможно, вы уже успели пригреться и привыкнуть к рутинности вашего существования, чтобы не жалеть, что-то и не желать, что-то менять. Так вот, однако, если подобная мысль все же придет вам в голову, прекрасно подходит этот день для вот таких целей.
2: Козерог.
1: Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением, как сплетни.
2: Водолей.
1: Та легкость, которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов приведет вас к серьезным потерям.
2: Рыбы.
1: Сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе, в общем, так оно и есть. Информация от ignio.com, группа Добро, Avalon Rockstone, Five Star Family и Мари Крамбрери.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Супер открытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не тратить много денег зря. Желания привычные. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий.

утра мы обсуждаем, на кого там похожи вы, там, ваши знакомые и так далее. Вы сбрасываете там фоточки прикольные. Давайте продолжим. Вот тут ВКонтакте Галина нам пишет, что один из ее знакомых тут, значит, Александр Лыков вылитый, там, из улицы разбитых фонарей, который по коням ему всегда говорим. Это классно. Зайдите в группу ВКонтакте, посмотрите. Реально очень похожи люди. Вы тоже поделитесь, вот ваши знакомые, на кого похожи. Интересно же. Ёлки-палки, как Азамат Мусугалиев начал разговаривать. В общем, пишите, и будем разбираться тут и посмотрим, из какого кружка состоит наш кружок телерадиослушателей. Room 5 впереди, Айс Гергер, Зиверт, а также Бауса и Карлос Дримс. Слушай вместе. В твоем ритме. Смотри.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запускаю.

0: на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Анне Шухман из Оренбурга присвоили звание гроссмейстера России. Как отмечают в региональном министерстве физкультуры и спорта, новое звание оренбурженки стало результатом высокого уровня игры на всероссийских и международных турнирах. Шухман увлекается шахматами с 3 лет. Напомним, в прошлом сезоне шахматистка выиграла первенство мира в Черногории, Всемирную шахматную олимпиаду до 16 лет в составе сборной России в Колумбии, также победила на первенстве Европы по шахматным композициям в Греции. Депутат Госдумы Валерий Селезнев выступил с инициативой сократить рабочую неделю на 2 часа для родителей несовершеннолетних детей, сохранив за ними прежний уровень заработной платы. Работа, дорога, школа, детский сад, кружки, домашние задания, обычный будничный день родителей часто расписан до вечера. На самих детей времени остается все меньше, сказал он в беседе с РИА Новости. По словам парламентария, сейчас родители детей до 14 лет могут попросить работодателя установить неполный рабочий день, но при сокращении рабочего времени уменьшается и зарплата. В 6 муниципалитетах Сибири введен режим повышенной готовности из-за медведей, сообщает ТАСС. В Республике Алтай из-за нападения медведя на туристку ввели режим повышенной готовности в 2 районах. Уничтожили 55 медведей, выдали 157 лицензий на отстрел. Эксперты отмечают, что медведи в Сибири ведут себя агрессивнее камчатских бурых медведей, которые также активно выходят в населенные пункты из-за недостатка кормовой базы. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: 5 минут. Великий день под названием пятница уже готовится к тому, чтобы сделать вам что-нибудь приятное. Поэтому пользуемся до максимума. Ну и день, когда можно позволить себе быть счастливым просто потому, что вот так сегодня. Ну и музыка помогает нам добавить градус хорошего настроения. Only You, Viagra и Holy Play.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60 8-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Люби меня, люби от отпетых мошенников. Саундтрек стал, ну, знаете, саундтреком юности для целого поколения взрослеющего на рубеже веков, в 10-х годах, вверх популярности.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33 0044 или 33 0049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроиц. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
2: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, тракторист, водитель автомобиля категории С и Д, электрогазосварщик, монтер пути, помощник машиниста тепловоза, специалист по закупкам. Обращаться по телефону в Орске 28 74 56 28 74 56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе 10, Орское карьероуправление.

0: Так, друзья, к новостям. Таинственный голый велосипедист затерроризировал город. В американском штате Нью-Джерси разыскивают такого, в общем, велосипедиста, который голым катается по паркам. По словам горожан, мужчина буквально, ну, в общем, появляется без одежды в самых неожиданных местах. Недовольные жители много раз обращались к властям. Кто-то даже сфоткал его. Ну, и на снимке видно, что это пожилой мужчина в футболке, без штанов и нижнего белья, но в шлеме. В общем, осень началась, так что будьте готовы к любым выкрутасам от людей вокруг. Ну и сами давайте эти выкрутасы воплощать, но какие-то, знаете, законные. Так что танцуем, ну вот просто босиком давайте хотя бы на песке. Кроме того, послушаем экспонат. Подарит настроение нам мод Тони Тунайт и Жень Трофимов. Всем хорошего дня.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Вот это я попал.
3: Что случилось?
2: Да, поехал автомобиль ставить на учет. А мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
3: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование реально качественно.
2: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
3: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
4: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья.
5: Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос.
6: В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей.
7: Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей.
8: Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: А тут это, на хвосте, неожиданно, Илью Дорогову принесло.
1: Да, я вот все думаю о тебе, о Жене Куликове, о всех о вас. И с улыбкой вспоминаю. Здрасте всем.
0: Да, сегодня будет день ностальгии. Да. Назад в десятый.
1: Да, немножечко старостью запахнет в эфире.
0: Тут и пахло. Мы тут с утра, я Виталик.
1: Неплохо. В общем, ребят, давайте присоединяйтесь, сделаем день, естественно, лучше, ярче, веселее вместе со «Смотри радио».
0: Взлетаем.

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Урские подростки массово увлеклись зацепингом. Вместо поездки внутри вагона трамвая дети цепляются за них снаружи, проезжают так несколько остановок, а происходящее снимают на телефоны. В МВД отмечают, что сейчас одним из мотивов подобных поездок среди подростков становятся именно яркие кадры и одобрения в социальных сетях. Это уже далеко не единичная подростковая забава в масштабах страны. По данным ведомства, в 2025 году правоохранители выявили более 1300 зацеперов, причем свыше половины из них были младше 16 лет. В ведомстве также сообщали о гибели 32 подростков в результате зацепинга за прошлый год. РВК Орска планомерно готовит инфраструктуру города к работе в холодное время года. Главная цель специалистов – обеспечить стабильное водоснабжение и водоотведение даже при экстремально низких температурах. Работы ведутся системно, чтобы исключить перебои в подаче коммунальных услуг и оперативно справляться с возможными нештатными ситуациями. На данный момент выполнен значительный объем работ по модернизации городской сети. Специалисты заменили более 15 километров водопроводных и 4 километра канализационных коммуникаций. Отремонтировали 169 колодцев и обновили 150 единиц запорной арматуры. Главным фактором снижения уровня тестостерона у мужчин оказался не возраст, а объем висцерального жира, того, что скапливается в брюшной полости вокруг внутренних органов. Чем больше такого жира, тем ниже уровень мужского полового гормона, причем эта связь выражена заметно сильнее, чем связь тестостерона с возрастом. К такому выводу пришли исследователи научно-исследовательского института экологической медицины армии США, проанализировав данные почти 5000 американских мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: насколько жизнь интересная штука, никогда не знаешь, что тебя ждет за поворотом. Вот я сегодня с утра не знал, что снова окажусь в эфире радио «Хиты, смотри радио» и опачки, и я уже тут. Грустить стоит? Я думаю, что определенно нет. Все-таки музыка нас объединяет и делает так, чтобы настроение поднималось, в том числе у меня. А если настроение поднимается у меня, то, соответственно, и у вас. Поэтому, друзья, если вы хотите сделать свой день лучше, я предлагаю именно вам сделать свой радиоприемник и телек сделать погромче и наслаждаться этим днем. 12.06 на студийных. У микрофонов Илья Дорогов. Всем привет и отличного дня.
1: Илья Дорогов на радио «Хит».

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
6: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом» только с 11 по 13 сентября. В магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13. 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
8: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Марго Робби с радостью бы была Барби в его руках, а Квентин Тарантино при написании нового сценария думает только об одном, а понравится ли ему. Виталий Морозов и Киногуд прямо сейчас в эфире Радиохит. Виталь, привет.
2: Здравствуйте, Илья. Прекрасная подводка. Спасибо вам большое. Я просто хотел добавить, что буквально на днях дом Квентина Тарантино подвергся нападению и ограблению.
1: Ограблению, да, так.
2: И надеюсь, что вы меня туда не припишите.
1: Не припишу. Но сценарий, я так понимаю, у вас уже имеется.
2: Ну, примерно так. Он годами пишется, пока еще не написан до сих пор.
1: О чем мы сегодня будем разговаривать?
2: Сегодня у нас гангстерская нуарная картина «Охотники на гангстеров», 2013 год, с категорией 18+. Фильм, в котором собралось отличное созвездие, так скажем, актеров. Джош Бролин, Райан Гослинг, Шон Пен, Эмма Стоун, Ник Нолти, Энтони Маки, Джованни Рибизи и даже Роберт Патрик, знаменитый, ну, так его называют, жидкий терминатор, из «Терминатора 2». Значит, картина эту снял Рубен Флейшер, вышла она в 2013 году, и, вы знаете, получилась она неоднозначной. То есть, с одной стороны, вроде бы, смотрите, какая завязка сюжета, здесь 49-й год, Лос-Анджелес, жестокий главарь банды Микки Коуэн, это реально существовавший бандит, держит город в ежовых рукавицах, как говорится, всех купил, всех продал, ну, в общем, властвует как хочет, абсолютно.
1: Все в его руках.
2: Да, полиция совершенно ему никак не может в этом помешать, кроме вот четверки, пятерки полицейских честных, которые создают такой внутренний некий отряд внутри, опять же, отдела полиции, о котором никто не знает, и они жесткими достаточно методами борются с преступниками. Ну, потому что иначе никак нельзя. Действуют они, естественно, ну, так, скажем так, тайно, потому что если это официально, да, официально это нельзя делать, ну, и если они попадутся, то они будут, естественно, арестованы. В общем, риск буквально со всех сторон, то есть и со стороны бандитов, за которыми они охотятся, и со стороны коллег, которые могут их в этом уличить. Очень гладкое такое почти стерилизованное кино, то есть с такой открыточной картинкой, особенно старого Лос-Анджелеса такого, да, 49-го года. Все, казалось бы, ну, все хорошо, и прекрасный каст, отличные актеры.
1: Но по скриншотам вообще очень красиво, и прям видно, что постарались.
2: Он красивый, да, мы сейчас к этому придем. Он действительно красивый, снято все хорошо, но вот как бы ты при просмотре, у тебя такое впечатление создается, что чего-то вроде бы как не хватило этому фильму. И вот начинаешь разбираться, а первое, что, во что упираешься, это фигура режиссера Рубен Флейшер. А до этого, до «Охотников на гангстеров», он снял «Добро пожаловать в Зомбиленд».
1: О, прекрасный фильм.
2: Это аванс, который вот просто перекрыл вообще все. То есть для самого режиссера и для зрителей, которые следили, начали более пристально следить за его карьерой. Потом случается фильм «Успеть за 30 минут». Там восторгов гораздо меньше.
1: Первый раз слышу, честно говоря, об этом
2: фильме. Там тоже снимается Джесси Айзенберг из «Зомбиленда». Там история про курьера, который раздавал пиццу. Ну, в общем, фильм, ну, скажем так, получился не таким удачным, как «Зомбиленд». То есть он планку сильно задрал, все начали на него надеяться. Надеяться,
1: а он как бы не оправдывал.
2: А он, ну, он, опять же, не то, что не оправдывал, но он снимал, как снимается, как ему хочется. Да? А все почему-то решили, что вот должно быть так же круто, как «Зомбиленд». Потом после этого случаются «Охотники на гангстеров» и говорят, что попадает в некие такие производственные жернова картина, оттуда вырезается одна очень классная сцена перестрелки в кинотеатре. По каким причинам, непонятно. И, в общем, ее в этом фильме нет. Зато именно вот той сцены, за которую действительно можно было прям в кино влюбиться.
1: Ага, понимаешь? Ключевой кадр, так скажем, да?
2: Вот именно влюбиться. То есть, да, так ты в нее не влюбляешь. Она просто хорошая.
1: Просто приятная.
2: Просто хорошая, но тут можно было. Затем случается у него уже позже гораздо, случается, например, картина «Веном».
1: Да, это тоже его.
2: Это Рубен Флейшер.
1: Но тоже такая.
2: Как мы знаем, она тоже в эти жернова, в эти ежовые рукавицы производственные попадает снова, потому что оттуда вырезается часть каких-то жестоких сцен.
1: Ну, плюс еще сам формат что она стерилизованная такая стала. Прям очень сильно.
2: В общем, это такое впечатление, что режиссеры постоянно... Вот «Иллюзия обмана 3», опять же, достаточно сильно разругана. Это последняя, одна из
1: последних. Я только первую смотрел.
2: Да. В общем, впечатление такое, что режиссер постоянно попадает немножко не в то время, не в то место. Я не знаю, как это еще охарактеризовать. И с «Охотниками на гангстеров» получается та же самая история. То есть, с одной стороны, ты такое гладкое, приглаженное кино смотришь с хорошими актерскими работами, и там даже есть хорошие такие экшн-сцены. Вот. Но, с другой стороны, тебе постоянно чего-то не хватает. Какой-то остроты, режиссерской смелости или чего-то. Вот она, когда ты узнаешь о том, что она была, да, но ее убрали. То есть, вот эту вот смелость режиссерскую. Да, вот
1: не дали раскрыться до конца.
2: В виде этой сцены. Да, не дали раскрыться, в общем, до конца. Но в целом, если так, ну, сильно не придираться, то как фильм на вечер, знаешь, это
1: вообще
2: вполне сгодится.
1: Кому она может понравиться, вот по твоему мнению?
2: Любителям нуаров, в первую очередь. Так. Это когда 30-е и 40-е, «Шляпы».
1: Ой, вкус.
2: Ну, последний паук нуар.
1: Ну, да.
2: Вот, примерно то же самое.
1: Так.
2: Любителям с такого сочного, хорошего экшена, он действительно Флейшер насчет этого, в общем-то, профессионал. Он умеет ставить хорошо сцены, там неплохие перестрелки. Мне в память осталось первая сцена, где Джош Бролин арестовывает какого-то бандита, и происходит это все в тесной кабине лифта, и он эту тесноту использует для того, ну, вот для того, чтобы это, его захватить. Точно так хорошо снятая драка получилась, очень неплохая. Вот. Ну и любителям, наверное, тех, кто предпочитает, так скажем, в кино мужчин, суровых мужчин в шляпах и с автоматами Томми Ган.
1: Из разряда джентльмена, вот туда же, да? Слушай, интересно. По крайней мере, заинтриговал рассказом. И завязка, я говорю, вот картинка, которую я увидел и по скриншотам, вот на данный момент, быстренько пробежавшись глазами и оценками там в 7-0, в целом очень приятно. С учетом того, что нуар мне нравится, я сразу такой, опа, прикольненько.
2: И фильм был снят, вот вышел, точнее, в 2013 году, а вот когда ты смотришь из 26-го года, в общем-то, те фильмы, которые ты когда-то, ну, не то чтобы ругал, они тебе не очень сильно нравятся, оказывается, сняты очень неплохо.
1: По сравнению с тем, что есть сейчас.
2: Да, с тем, что ты смотришь сейчас.
1: Хорошо, еще раз название фильма, категория.
2: «Охотники на гангстеров 18+.»
1: Спасибо большое, Виталий. Мы же, друзья, давайте дальше будем двигаться по этому прекрасному пятничному дню вместе с музыкой от «Радиохит».
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на «Радиохит». Еще больше выпусков ищите в подкастах на «Яндекс.Музыке». 16+.

0: бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все.

0: Вот если задуматься, пятница вообще странный день. Формально ты еще на работе, а мыслями уже где-то далеко отсюда, на прогулке, в кофейне, дома, под пледом или просто там, где никто не пишет срочно сейчас и дедлайны. И осень, кстати, очень хорошо подчеркивает это самое состояние, она как будто бы сама говорит: не спеши, выдохни, оглянись вокруг, и иногда, чтобы почувствовать себя лучше, не нужно ничего менять глобально, достаточно просто хорошей погоды, любимой музыки и понимания, что впереди вас ждут выходные. Мы продолжаем создавать это настроение правильное вместе с вами здесь в прямом эфире Радио Хит. Вы же, кстати, можете его поддержать, написав свои сообщения, поделиться эмоциями через наши координаты. Конечно же, Макс и Телеграм 89228782929. Либо заходите на портал смотри.радио и пишите там свои сообщения. Мы же пока будем дальше плавать по нашим музыкальным трекам. Гости из будущего и трек «Метка» прямо сейчас. Также будет «Беовульф» и трек «Феникс». Не пропусти.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Mulligan UNI-S, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Changan UNI-S меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».

0: Австралия, 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Октябрьский район Сутворска удовлетворил иск о компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетних пострадавшей от нападения бездомной собаки. Инцидент произошел в марте 26 года на одной из улиц Орска. Девочку доставили в городскую больницу с укушенными ранами левой голени. Последствия травмы оказались серьезными. У ребенка появились нарушения сна, стойкий страх перед животными, а на месте укуса остался глубокий шрам. Суд установил, что причиной случившегося стало ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны управления коммунального хозяйства администрации Орска. В итоге с ответчика взыскали 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Российские страховщики начали запускать специальные полисы для покрытия убытков от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Стоимость такой страховки начинается от 4000 рублей в год, а страховая сумма составляет до 1 миллиона рублей. Полис покрывает ущерб от падения беспилотников и их частей, а также связанные с этим повреждения. Эксперты полагают, что полисы такого типа сегодня наиболее актуальны для жителей приграничных регионов и территорий, регулярно подвергающихся атакам. В России пока не выявили случаев заражения новым клещевым вирусом, обнаруженным в Китае. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Инфекция передается человеку через укусы клещей и может вызывать высокую температуру, сильную усталость и расстройство желудка. Летальных случаев пока не зарегистрировано. В России вид клещей, который может переносить этот вирус, встречается только в некоторых районах Приморского края. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: музыкального блеска. Здесь Хьюголь, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйдиан Мартин. Трек под названием «Шайн» в начале нового музыкального часа. 13 часов и 6 минут в Оренбурге. Всем еще раз отличной пятницы и хорошего настроения. Давайте я расскажу вам немножечко о ближайшей перспективе, что будет в этом часе. Ну, конечно же, по-настоящему мужское и частично женское. У нас рубрика будет «Автоэксперт» с Костей Макаровым. Также здесь будет очень много ваших приветов. И, конечно же, музыка. Без нее мы никуда. Сони Фодера, также моя Мишель, Анна Асти и многие-многие другие засветятся в этом музыкальном. Поэтому будь с нами и делай громче.
1: Илья Дорогов на Радио Хит.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В «Мегарай». Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. «Мегарай». Все нужное к школе выгодно покупай.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке». На Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
6: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио!
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
13: Подробности на смотри.радио.

0: Автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Как только он родился, он сразу же попросил руль. И, естественно, первая игрушка и по совместительству соска была тоже игрушечная машинка. Костя Макаров в эфире Радиохит, Автоэксперт.
2: Супер подводка, вообще отлично.
1: Всем здрасте.
3: Да, друзья, всем день добрый. Так, ну что, всех с пятницей. Сегодня это я могу сказать уже, а не ты, как обычно. Так вот, да, друзья, новость интересная. Первая... И касается она, в частности, обучения на права. Так вот, значит, в Общественной палате России заявили о необходимости пересмотреть содержание экзаменационных билетов на знание правил дорожного движения. Так вот, по их словам, в них содержится большое количество ошибок, а формулировки вопросов зачастую некорректны. Ну что, ты сталкивался с этим или нет?
1: Я не помню, честно говоря.
3: Не помнишь? А я вот честно скажу, что помню. Причем уже после того, как даже я сдал на права, там прошло какое-то время, значит, кто-то у меня там из знакомых сдавал на права, и я ради интереса тоже брал билеты и прорешивал. То есть, угу. И вот действительно, в некоторых вопросах вроде кажется, что очевидно, то есть уже даже на основании своего опыта лучше сделать вот так вот, но по факту получается, что ты отвечаешь неправильно, то есть присутствует какая-то двоякость определенная, и принять правильное решение по факту получается невозможно.
1: Так.
3: Так вот, отмечается, что теория должна проверять реальное понимание дорожной обстановки, а не заставлять заучивать редкие нюансы, которые почти не встречаются в жизни. И подчеркивается, что будущим водителям полезнее анализировать конкретные ситуации, чем запоминать формат детали. Ну и, соответственно, чтобы исправить ситуацию, Общественная палата запустила специальную платформу для обсуждения поправок и поиска ошибок в действующих правилах. То есть любой желающий может предложить свои изменения или проголосовать там за лучшие идеи, будем говорить так. Ну и в отдельном разделе проекта принимаются жалобы на некорректные вопросы из билетов, а пользователи активно этим должны, по идее, пользоваться.
1: Да.
3: Но на самом деле, как мне кажется, это очень хорошая идея, потому что давайте честно вспомним, когда последний раз редактировались, в принципе, правила.
1: Мне кажется, давно,
3: очень давно.
1: Очень давно.
3: Ну, даже если мы какие-то моменты сейчас упускаем, все-таки, да, там изменения вносились, но многие вопросы, которые сейчас есть в билетах, они, мне кажется, все-таки устарели уже.
1: Точно. Там, как минимум, нету самокатчиков и моноколес.
3: Да, да. То есть, вот эти вот моменты нужно в современных правилах и на дорогах, конечно же, обязательно учитывать. Поэтому я думаю, что по итогу всего вот этого вот будут приняты изменения, которые отразят реальную обстановку уже на дороге.
1: Будем
3: на это надеяться.
1: Будем надеяться, да. Будем ждать.
3: Да. И еще есть одна интересная новость о том, что компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала товарный знак. Как вы думаете, какой?
1: Даже интересно. Я не знаю.
3: Ну, в принципе, наверное, и автомобиль так можно назвать. А звучит этот товарный знак следующим образом. Можно? А зачем?
1: Почему бы и нет? Я думаю, что они будут фирменный мерч выпускать с этой фразой теперь.
3: Да, я лишь напомню, что, значит, фраза «можно, а зачем?» была произнесена Олегом Груненковым. Это он является директором продуктовых программ «АвтоВАЗа», то есть во время интервью известному блогеру. То есть фраза была на тот момент вырвана немножко из контекста беседы и вот стала таким вот определенным мемом. Причем мне, конечно, понравился этот момент, то есть когда представители «АвтоВАЗа» спросили, может ли завод выпустить аналог BMW X5?
1: А он такой...
2: Чики-чики-чики-чики на тунай.
1: Можно зачем? Чем?
3: Так что, друзья, имейте в виду, это уже торговая марка, и вот просто так использовать вот эти вот выражения
1: уже опасно.
3: Уже очень опасно.
1: Ладно, Кость, спасибо большое за такую интересную информацию. А мы двигаемся дальше по этому дню и сопровождаемся этой музыкой.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Вот это я попал.
6: Что случилось?
5: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
6: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
5: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
7: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
8: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина 80, улица Краматорская 11В, улица Станиславского 43, Новотроицк, улица Мира 12. Подробности у продавца. Консультанта.
9: Кафе «Новый Урал».

0: будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП «Абрамян», Сивада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Не тратить много денег зря — желания привычные. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Курскому карьера управлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьера управления.
3: Телефон рекламной службы 25-0.

0: хит. На все времена.
1: Если хочешь остаться от дискотеки аварии, будет звучать прямо сейчас. В 2005 году эта лиричная баллада стала откровением. Группа, известная зажигательными танцами, показала, что умеет говорить о чувствах искренне и без пафоса. Если хочешь остаться прямо сейчас в эфире радио Хит, делай громче.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Оптовикам – внимание! Цены от завода на продукцию «Орских колбас» в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет City Group. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Более 169 тысяч оренбуржцев серебряного возраста подключились к программе «Активное долголетие» нацпроекта «Семья». Одна из его задач – создание условий, чтобы жизнь оренбуржцев на пенсии была насыщенной и интересной. Так, на базе центров соцобслуживания в Оренбурге открыто уже 219 клубов для людей старшего поколения. Причем не только в городах и поселках, но и в небольших населенных пунктах. Эти клубы становятся точками притяжения, где оренбуржцы почтенного возраста находят единомышленников, участвуют в творческих проектах и волонтерской деятельности, занимаются спортом и учатся новому. В Оренбурге серебряный возраст – это очередная ступень развития. Сами пожилые люди – пример активности и самореализации для молодежи, отметил губернатор области Евгений Солнцев. Ремонт первых 5 километров дороги Орска, граница Республики Башкортостан, в стадии завершения. Всего в этом году будет отремонтирован участок в 15 километров. Вопрос о приведении в норматив этой дороги поступал губернатору Евгению Солнцеву в ходе прямой линии в прошлом году. Тогда и дано было поручение приступить к работам в кратчайшие сроки. Кроме того, учитывая, что трасса входит в опорную сеть региона и является одной из основных транспортных артерий Восточной области, принято решение увеличить этот отрезок до 15 километров. После капитального ремонта, который идет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», существенно повысится несущая способность трассы. Это особенно актуально в условиях напряженного трафика тяжеловесного грузового транспорта, уточнил Солнцев. Работа по пятницам может довести до выгорания. К концу рабочей недели у многих снижается внимание и концентрация. Об этом «Москве-24» рассказала психолог Екатерина Кольцова. Поэтому важные встречи и сложные задачи по возможности не стоит оставлять на последний день перед выходными. Лучше планировать их на вторник или среду. К этому времени человек уже входит в рабочий ритм, но еще не успевает сильно устать. Самым продуктивным временем эксперт также считает период с 11 часов утра и до 13 часов дня. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: 14 часов и 6 минут в Оренбуржье. И для тех, кто только что ушел на обед, приятного аппетита. А для тех, кто вернулся, напомню правила. После плотного обеда, чтобы жиром не заплыть, нужно срочно что сделать? А, правильно, потанцевать. А не то, что вы подумали, мои интересные такие телеслушатели. Друзья, конечно же, нужно танцевать. И лучше это делать с классной музыкой, которая будет здесь в эфире радио Хит. Мизмо с треком Hello прямо сейчас. Также Звонки и Асия. Также Маджестик, Маршал Джефферсон и многие другие будут ждать тебя здесь на волне 103.7 и на канале Смотри Радио. Поэтому оставайся с нами. И что самое главное, делай громче.
1: Илья Дорогов на Радио Хит.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором были Hugo, Almael Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Chart был Ave и его Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Саунд, песня как раз про те моменты, которые хочется удержать подольше, когда музыка собирает людей вместе. День идет не по плану, но именно поэтому он и запоминается. Наверное, в этом и есть одна из странностей хороших воспоминаний. Пока мы внутри момента, редко понимаем, насколько он важен. А осознаем это уже потом, когда начинаем искать в другом человеке свое собственное отражение, свои чувства и свои вопросы. Кстати, про отражение. У нас есть и трек подобающий, который плюс-минус похож по такому настроению. Это Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна с треком «Отражение» будут прямо сейчас. Ну а пока что мы ждем твоих приветов. Пиши их, обязательно заходи для этого на наш портал smotri.radio и пиши там свое сообщение. Либо используй Макс и Телеграм, номер единый 8-922-878-2929.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: нас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Не тратить много денег зря. Желания привычные. Ведь в Милом Доме, как всегда, скидки отличные. Это Милый Дом. Только с 11 по 13 сентября в магазинах Милый Дом скидка 20% на подушки. Милый Дом. Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Иногда музыке вообще не нужны слова, чтобы вернуть тебя в какое-то свое воспоминание. Пара нот, и ты уже где-то далеко отсюда, в том времени, где все было чуточку проще. Children Extended от Келвина Веста прямо сейчас в хите на

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И давайте поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 21 градус. Ближе к ночи будет до плюс 15. В Кундыке и Медногорске на данный момент тоже плюс 21. Ближе к ночи до плюс 10. А в Кундыке и Медногорске мы уже рассказали. А вот в Ясном и Светлом у нас сейчас плюс 23. Вечером до плюс 12. Ну а в Оренбурге 21 сейчас до плюс 15. Ближе к ночи. И местами по области возможно небольшой дождь. Информация о погоде предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В советские районы Суторска поступило уголовное дело против 29-летнего мужчины. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти. Инцидент произошел ночью 9 августа 2026 года. Экипаж ДПС пытался остановить автомобиль, водитель которого не реагировал на сигналы инспекторов. Когда сотрудники ДПС попытались задержать водителя, тот внезапно дал задний ход, ударил полицейского дверью и протащил по земле. В результате сотрудник получил телесные повреждения. Сейчас суд решает, принять ли дело к производству и определяет дату заседания. С 4 по 10 сентября с жалобами на присасывание клещей в больнице Оренбуржья обратилось 27 жителей области, в том числе 7 детей. С начала эпидемиологического сезона общее число пострадавших от укусов клещей достигло почти 2500 человек. Случаи зарегистрированы во всех муниципальных образованиях региона. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке и Орске. Подтверждено 2 случая клещевого вирусного энцефалита и 2 случая иксодового клещевого боррелиоза. Россия продолжает расширять географию международных авиарейсов. Об этом сообщили в Минтрансе. Сейчас полеты из страны выполняются по международным направлениям в 37 государств, в том числе на Ближний Восток, Азию, СНГ и Африку. При этом в ведомстве отмечают, что для роста въездного туризма важно не только увеличивать число рейсов, но и привлекать больше иностранцев, которые приезжают в Россию именно как туристы. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: думаю, что каждый из вас встречался с таким моментом, когда ты находишься на работе, выполняешь задачи, которые тебе не нравятся, и время начинает потихонечку замедляться и растягиваться. Естественно, его хочется ускорить. И сделать это можно очень легко. Ну, во-первых, пообщаться, например, с своими коллегами. Или просто попить кофе. Ну, или на всякий пожарный можно просто включить музыку, которая будет звучать в эфире «Радио Хит» и канала «Смотри Радио». И настроение сразу поднимется, время ускорится, а, соответственно, и выходные станут еще ближе. 15.06 на студийных часах. У микрофона Илья Дорогов. Всем отличной пятницы и отличного завершения рабочего дня.
1: Илья Дорогов на «Радио Хит».

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну и давайте же узнаем, какие праздники можно отметить сегодня. Напомню, что на календаре у нас 11 сентября, пятница. Сегодня день рождения граненого стакана. Я думаю, то, что многие с ними встречались, особенно вагонов поездов, когда ты едешь, например, Орск-Москва, и там попиваешь чаек, и все этот граненый стакан очень сильно любят. Также Всероссийский день трезвости. Неудачно он упал, конечно, на пятницу. Не знаю, кто его будет праздновать, но все-таки. Праздник ласкового обращения. Ну, вот обращаюсь к вам, мои любимые радиослушатели, телеслушатели и радиозрители. Вы у меня самые лапочки классные. День осенних красок. Ну, в целом, как раз-таки уже подобает. Уже есть оранжевые цвета. День правильного питания. Ну, это точно не ко мне. Также у нас сегодня день подразделений по вопросам миграции МВД РФ. Праздник это или нет, непонятно. Также день кофе празднуется в Коста-Рике. Эфиопский Новый год сегодня тоже справляется. Поздравляем, если вы в Эфиопии, например. День кебаба в Швеции и день учителя в Аргентине. Ну, а если у вас есть какие-то свои праздники, либо поводы отметить этот день чем-нибудь классным, то тогда возьмите, поделитесь своей радостью и праздниками на нашем портале smotri.radio. Мы обязательно всех поздравим, передадим приветы и сделаем настроение лучше. Ну, а за все праздники предоставленные мы благодарим, конечно же, портал kalend.ru.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
5: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
6: Не тратить много денег зря. Желание привычное. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
8: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: City и Self-Aware. Честно говоря, этот трек очень сильно мне почему-то музыкально напоминает одну из главных тем фильма «Бойцовский клуб» и переносит немножко туда. И в целом, иногда нравится нам всем окунуться в прошлое, побывать там, вспоминать, что происходило, естественно, послушать музыку. Именно для этого мы для вас и сделали такую классную программу под названием «Назад в чарты». Каждую субботу в 18.00 подключайся к «Смотри радио» и «Радио Хит» и погружайся именно в ту самую атмосферу, когда солнце светило ярче, трава была зеленее и, конечно же, музыка была лучше. На протяжении часа тебя ожидает огромное количество новостей, интересных фактов и, конечно же, треков, которые будут содрогать твое сердечко. Вот в этом, например, в эту субботу в 6 часов мы перенесемся с вами в 11-й год. Поэтому, друзья, присоединяйтесь все-таки назад в чарты. Вспомни, как это звучало.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-9615.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужна спортивная форма? В «Мегарай». Костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай». Выгодную одежду для спорта покупай.
2: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, тракторист, водитель автомобиля категории «С» и «Д», электрогазосварщик, монтер пути, помощник машиниста тепловоза, специалист по закупкам. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
5: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: 8-922-878-2929. Есть некоторые сообщения, давайте их и прочитаем. Поздравляю Дмитрия и Кристину Медведевых с днем свадьбы. Будьте счастливы и любимы. Это сообщение от Кристины прилетело. Обожаю свою Танечку, очень сильно скучаю. Совсем скоро буду дома. Жду, не дождусь. Это написал у нас Виктор. Вот, все, отлично. Друзья, вы тоже не стесняйтесь, пишите свои сообщения, а мы будем дальше угощать вас классной музыкой, которая будет звучать в эфире «Радиохит».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: ООО «Афина». Кафе «Новый

0: сегодня до 2 ночи, в выходные до 5 утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП Абрамян, Сивада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Давайте поговорим о погоде прямо сейчас. В Орске плюс 22 градуса, ближе к ночи до плюс 15. В Ясном и Светлом на данный момент плюс 22, ближе к ночи плюс 12 будет. В Кундыке и Медногорске на данный момент плюс 24, ближе к ночи плюс 12 ожидаем. Ну и, конечно же, в Оренбурге плюс 23 сейчас, плюс 15 ближе к ночи. Местами на территории Восточного Оренбуржья ожидается небольшой дождь. Информация о погоде предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: 16 часов. Это радио.
1: Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед.
2: Новости.
3: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 32-летний арчанин приговорен к 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима за покушение на убийство таксиста. Конфликт произошел 20 июня 2026 года на улице Васнецова. Мужчина нанес водителю не менее 2 ударов ножом в шею, но тот выжил. Подсудимый утверждал, что хотел лишь напугать, а не убивать. Суд также назначил год ограничения свободы и штраф 25 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. В Дзержинском районном суде Оренбурга осудили 36-летнюю женщину за нападение на сотрудника ДПС. В июле 2026 года она ударила его ключами в руку, не согласившись с остановкой автомобиля. Пострадавший получил травму, не угрожающую здоровью. Суд назначил штраф 50 тысяч рублей, компенсацию морального вреда 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу. В середине сентября в России ожидается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Эпидемиолог Геннадий Онищенко советует в этот период следить за сном и питанием, чаще мыть руки и регулярно проветривать помещения. По возможности стоит избегать большого скопления людей. Особенно внимательный эксперт рекомендует следить за детьми и не отправлять их в школу при повышенной температуре. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
2: Новости. Жизнь.
10: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: самое время, когда ты уже не берешь новые задачи на работе, либо откладываешь их уже на понедельник, потому что все время длится и идет к вечеру, где мы уже будем отдыхать, и мысленно мы уже все отдыхаем. Поэтому давайте настраиваться уже на эту волну и, естественно, все приправлять вкусной и классной музыкой, которая будет у нас здесь в эфире Радио Хит. У нас здесь впереди будет и София Нзао, также будет и Жасмин, и Серебро, и Джонас Блю, и Ив, и многие-многие другие. В общем, очень много музыкальных блюд тебя ждет в этом часе, поэтому делай громче, оставайся с нами.
1: Илья Дорогов на Радио Хит.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки от Тела от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
5: Вот это я попал.
6: Что случилось?
5: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
6: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
5: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
7: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
8: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
9: В ХБшку на ТЗБ.
8: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи. Семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
10: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
11: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-30. 35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
12: Не грузятся новости. Интернет пропал.
13: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
12: Прикинь, и даже без интернета.
13: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
14: Включи новое окно в своем доме.
15: Смотри радио. Смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

0: Очень красивая работа от Звонкова. Называется «Невероятно». Это песня про то состояние, когда рядом с человеком все кажется чуть ярче, проще и правильнее. Когда ты смотришь на него и думаешь, ну как вообще можно было встретить именно такого человека? Но у сильных чувств есть одна особенность. Они редко проходят бесследно. Даже если история заканчивается, внутри все равно остаются воспоминания, разговоры, привычки, какие-то свои маленькие детали. И иногда особенно странно знать, что человек, который когда-то был тебе невероятно близок, теперь становится просто частью прошлого. Кстати, следующий трек очень сильно подходит под эту тематику. Он о расставании, обиде и двух совершенно разных версиях одной истории. Готье Кембра, Somebody Get I Used To Know. Прямо сейчас, после этого, будет еще и Келвин Харрис с GZ, Satisfy, не пропусти.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Супер открытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом» только с 11 по 13 сентября. В магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Партенов, прямо сейчас звучит в эфире Радио Хит. Мне нравится в этой песне то, что на заднем фоне есть девушка, которая подпевает ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хочется иногда закрыть уши, не слышать никаких задач и проблем и просто говорить ла-ла-ла-ла. И я думаю, что вот с этим же настроением вы завтра сможете услышать Хит Мьюзик Чарт, который как раз таки для вас я подготовил. 20 лучших треков в Оренбургской области. И именно вы выбираете, какой из них должен забраться на первую строчку. Это точно будет.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39 22 49 39.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
4: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+.
4: Партнер «Батут».

0: далее. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На подъезде к пункту пропуска Орск напротив 269-го километра трассы М5 «Урал» произошло ДТП. 71-летний водитель «Шевроле Нива» при въезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с «Фиат Альбеа» под управлением 55-летнего мужчины. В результате аварии оба водителя получили переломы левого бедра, а 55-летний пассажир также ушиб головы и рваную рану правого колена. Пострадавших доставили в городскую больницу города Орска. Циклонические вихри подбираются к Оренбуржью с востока и запада. Они принесут дожди и сильный ветер. Гидрометцентр дает прогноз. В субботу в Оренбурге с вероятностью более 50% пройдет обильный дождь, а в ночь с субботы на воскресенье температура опустится до плюс 8 градусов. Несмотря на похолодание и осадки, в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность возгорания в степи очень высока. После запуска 5G мобильный интернет станет заметно быстрее. Файл, который раньше скачивался около 10 минут, в сети нового поколения можно будет загрузить за несколько минут. При этом качество обычных звонков и СМС существенно не изменится. Чтобы пользоваться 5G на Android-смартфоне, в настройках мобильной сети может потребоваться выбрать приоритет 5G. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: очень мощно врываемся в новый музыкальный час с прекрасной работой от Ибен Холлоу. Прямо сейчас в эфире Радио Хит. И, друзья, напомню то, что это последний рабочий час, и здесь для тебя припасено очень много приятных сюрпризов. Естественно, поговорим о праздниках, которые сегодня отмечаются, а также разыграем вкусные подарки в нашей игре «Вкусные знания». Поэтому оставайся с нами и делай так, чтобы пятница была просто незабываемой. Ну и, конечно же, что у нас по музыке впереди? Боб Синклар и Кайза, также Михей и Джуманджи засветится, Гаязов Бразерс и многие другие. Оставайся с нами здесь на волне «Смотри радио».
1: Илья Дорогов на Радио Хит.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: И пятница! Вот нравится мне произносить это слово, сразу настроение поднимается, причем у всех. 11 сентября сегодня, и давайте узнаем, если вы вдруг не знали или не слышали, какие праздники у нас отмечаются сегодня. День рождения граненого стакана, того самого классного, который невозможно разбить и невозможно забыть. 83 года ему сегодня исполняется. Также Всероссийский день трезвости. Сегодня, я думаю и предполагаю, что этот праздник будет провален, но хотя празднуют его уже 112 лет. Праздник ласкового обращения. Ну-то тут котенок, сайчонок, бельчонок. Кому-то это не нравится, а кто-то вот может сегодня отпраздновать этот самый праздник. День осенних красок тоже сегодня есть. День правильного питания. Ну, если кто-то питается правильно, приятного. А тот, кто питается вкусно, всем огромный привет. Так, что у нас еще сегодня празднуется? Сегодня, конечно же, день кофе в Коста-Рике. Но день кофе, я думаю, нужно праздновать всегда, каждый день, потому что без него никуда. Эфиопский Новый год сегодня у нас. Также день кебаба в Швеции празднуется. И день учителя в Аргентине уже 111 лет празднует и отмечает этот классный день. Вот такие праздники на сегодня. Какие праздники есть у вас? Может, сегодня у кого-то день свадьбы? Или, может быть, у кого-то день рождения? Если есть таковые, то тогда давайте скорее пишите все самые поздравления к нам сюда. Для этого заходите на портал smotri.radio, отмечайтесь, пишите. Ну и не забывайте про Макс и Телеграм. Номер единый 8922-878-2929. А за информацию о праздниках мы благодарим сайт kalent.ru.

0: реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Не тратить много денег зря – желания привычные. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
7: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
8: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля «БелАЗ», слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
9: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Вкусные знания».
1: И совершенно верно, это «Вкусные знания» в эфире «Радио Хиты» и «Смотри радио». Рассказываю вам, в чем суть. Вы дозваниваетесь в эфир, отвечаете на достаточно простые вопросы про наш родной край. Если отвечаете верно, то «Вкусный бокс» достается вам. Все подробности ищите на сайте orsh.ru, вкладке «Вкусные знания», категории 12+. И «Вкусный бокс» у нас будет от хлебозавода «7», город Новотроицк. Я вижу то, что уже у нас линии здесь разрываются. Ну какой? Первую, вторую. Давайте возьмем вторую. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Наталья,
1: очень приятно. Меня зовут Илья. Вы правила слышали?
2: Да.
1: Ну, готовы отвечать на мои вопросы?
2: Ну, попробуем.
1: Вопрос сегодня, кстати, действительно достаточно простой. Давайте начнем. Почему 240-й квартал носит именно такое числовое название? Будут хотя бы хоть какие-то предположения? Или нужны варианты ответов?
2: Может быть, он был по счету каким-то 240-м, или, возможно, там столько народу проживает.
1: Вот давайте я дам варианты ответа, а вы уже решите. Давайте, вариант номер А. Это порядковый номер квартала на планировочной схеме города. Вариант Б. Именно столько метров отделяет его от въезда в город. И вариант В. Столько домов планировалось построить именно в этом квартале. Наталья. Какой?
2: Mm-hmm.
1: Ну, давайте.
2: Ну, у меня, конечно, было предположение, что это кадастровый вот этот номер или какой-то там он.
1: Так, ну, порядковый номер квартала на планированной схеме города. Но...
2: Да, но теперь у меня почему-то, что это, наверное, может быть... Господи, километраж вот этот, что?
1: Метров отделяет его от въезда в город. Вы думаете, что этот вариант ответа?
2: Нет, не так, я думаю.
1: Наталья, определитесь. Или это порядковый номер, или сколько метров от въезда в город, или сколько домов планировалось построить в этом квартале.
2: Давайте, пусть будет вот этот 240 домов должно было быть.
1: 240 домов. Вариант В. Наталья, нет, это неправильный ответ. Можете привет передать?
2: Ну и ладно.
1: Ну и не нужен мне этот бокс вообще. Давайте привет в вашу студию.
2: Ну, вам в первую очередь.
1: Спасибо.
2: Вы хорошее, за хорошо поднятое настроение, спасибо.
1: Ой, замечательно, это самое главное.
2: Хорошего дня вам.
1: И вам тоже, Наталья, не расстраивайтесь. Я думаю, что вам еще обязательно повезет. Ну, друзья, у вас шансы повышаются. Давайте мы сейчас возьмем следующую трубочку, узнаем. Алло. Алло.
3: Здравствуйте,
1: как зовут?
3: Александр.
1: Александр, очень приятно. Вопрос повторять нужно?
3: Нет, не нужно. Я думаю, первый ответ подойдет.
1: Первый ответ. То есть вы думаете, что это порядковый номер квартала на планировочной схеме города?
3: Да.
1: Вы прям уверены?
3: Ну.
1: Но уже нет, да? Все зависит от вас. Моя задача как? Запутать, а может не запутать, а может направить.
3: Ну, давайте тогда 240 метров.
1: 240, вы уверены в этом ответе? Вот, чтобы потом мне не предъявляли, что вот этот вот ведущий.
3: Да нет, уверен.
1: Уверены, что вариант Б именно столько метров отделяет его от въезда в город.
3: Да.
1: Александр, ваши приветы, потому что этот ответ неправильный.
3: Неправильный.
1: Кому приветы будут?
3: Привет всем, кто меня узнал, и... Желаю удачи следующему. Надеюсь, он выиграет.
1: Надеемся тоже, но вы не отчаивайтесь и звоните нам снова, Александр. Ну и посмотрим, выиграет у нас человек или нет. Алло.
4: Алло.
1: Здравствуйте, как зовут?
4: Тоже Александр.
1: Тоже Александр, тезка получается. Хорошо. Александр, ну давайте, какой вариант ответа?
4: Я вариант забыл.
1: Конечно. Давайте. Почему 240-й квартал носит именно такое числовое название? Первое. Это порядковый номер квартала на планировочной схеме города. Второе. Именно столько метров отделяет его от въезда в город. Или третье. Столько домов планировалось построить в этом квартале?
4: Третье.
1: Александр, вы как слушали? Нет, это неправильно. Давайте тоже свой привет скорее сюда.
4: Ну, всем привет, узнал.
1: Отлично. Так. Ну, это становится даже интересно. Алло.
5: Здравствуйте.
1: Как зовут?
5: Альбина.
1: Альбина, вы у меня уже сегодня четвертая, кто пытается ответить на этот вопрос. А вы слышали предыдущий вариант ответов? Как отвечать?
5: Да, конечно, это на планировочной схеме было.
1: Вы уверены? Я задам этот.
5: Конечно.
1: Ну... Я вас поздравляю! Наконец-то мы решили эту задачку. Действительно, это порядковый номер квартала на планировочной схеме. Мы вас поздравляем. Давайте срочно сюда свои привет в студию.
5: Всем привет, кто меня знает. Моим маме, папе на даче, любимому Пал Палычу. А брат Альберт, он по-любому тоже слушает. Всем-всем привет.
1: Замечательно. Оставайтесь на линии, за эфиром пообщаемся. Расскажу вам, как вы получите свой вкусный бокс. А, друзья, для вас очень важная информация. Узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей здесь бережно хранят историю родного города. Ну что ж, еще одного человека мы обрадовали, подарок вручили. Ну, настало время тогда вернуться к музыке.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7 город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
5: В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
9: Телефон рекламной службы 25.

0: хит. На все времена.
1: Иногда для хорошего настроения достаточно совсем немного яркого неба, теплого света и песни, которая мгновенно возвращает тебя в беззаботное лето. Именно поэтому в рубрике «Хит на все времена» группа «Краски», «Оранжевое солнце» прямо сейчас. Делай громче!

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
2: Кафе «Новый Урал».

0: 565-800-033-846.
1: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело. Колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Давайте поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 21, а ближе к ночи будет плюс 15. В Ясном и Светлом на данный момент плюс 20, ближе к ночи будет плюс 12, Кундыки и Медногорске 24 сейчас, а ближе к ночи плюс 12 ожидайте на термометре, в Оренбурге плюс 22 сейчас, и к ночи ближе плюс 16 будет. Ну и, конечно же, осадки на территории Восточного Оренбуржья ожидаются, поэтому берите с собой зонт. Информация о погоде предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Посильный, хороший трек, и заканчивать рабочую смену-то не грустно, особенно когда приходят такие люди в Голливуде.
1: Ой, здравствуй. Ой, здравствуй.
0: Мелочь пузатая появляется у нас в эфире. Поколение, на стыке поколения Z у нас здесь. Да, и Альфа. Здравствуй.
1: Нет, какую Альфа? Куда?
0: Нет, нет. Ты еще не настолько? Все, ты уже все?
1: Я нет, я все-таки зумер.
0: Я выросла.
1: Я выросла.
0: Как вы понимаете, вечер будет у вас насыщенным, веселым. Да, как у тебя день прошел?
1: У меня отлично.
0: Да, это замечательно.
1: Да, у тебя как?
0: Да, прекрасно. Тряхнул стариной, сделал все великолепно, сводил классно, выходы готовил. Не знаю,
1: круто,
0: что вы здесь мучаетесь. В целом не работа, а отдых. Поэтому, друзья,
1: отлично,
0: отдыхайте дальше вместе с Радио Хит и Смотри Радио, вместе с Кристиной Буровой. Я, Илья Дорогов, говорю всем пока, еще
1: давай,
0: услышимся.
1: Дедусь.
0: Не скучайте.
1: Goodbye.
2: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри Радио.

0: Австралия, 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На восточных районах Оренбургской области днем 12 сентября ожидается сильный дождь и усиление ветром, порывы 16-21 метр в секунду. Об этом предупреждают МЧС Оренбургской области. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность, следует избегать деревьев и сооружений повышенного риска, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и потенциально опасных промышленных объектов. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. Спасатели МЧС России борются с огнем в Гайском округе. В окрестностях села Ишкинина горит сухая трава. Пожар удалось взять под контроль. Сейчас ведутся работы по ликвидации оставшихся очагов изгорания. По предварительным оценкам, площадь пожара составляет примерно 3000 гектаров. Населенным пунктам и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Никто не пострадал. В ликвидации участвуют 22 специалиста и 5 единиц техники МЧС России. Ситуация на российском рынке труда постепенно становится менее напряженной. Компаниям стало намного проще находить сотрудников, а рост зарплат замедляется. При этом безработица по-прежнему остается около исторического минимума, хотя в последние месяцы немного выросла. В ЦБ отмечают, что зарплаты все еще растут более быстрее производительности труда, но разрыв между этими показателями постепенно сокращается. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
4: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Ну что ж, дорогие горячо любимые радиосмотрители, мы этого момента долго ждали, мы его планировали, мы смотрели в будущее и думали, как же мы будем его проживать, а теперь мы в нем и живем, собственно говоря. Говорю вам всем с удовольствием, добрый вечер, 18.05 на наших студийных. Если у вас стандартный рабочий день, то, скорее всего, он прямо сейчас, а может быть, чуть-чуть раньше подошел к концу. А значит, что? Значит, нас ожидают чудесные выходные и, конечно же, замечательный пятничный вечер в компании, кого уже слышали, Кристины Буровой. Будем вместе развлекаться, создавать самые яркие моменты и, конечно же, не перебарщивать. Хотя, если хочется, иногда можно себе это позволить. В общем, определяйтесь планами, если вы еще этого не сделали. Зовите друзей, пишите им приятности на портале smotri.radio. Ну а мы украсим ваш вечер подходящей музыкой, как всегда. Маус Магнетик далее, следом Елена Терлеева. Люби меня.
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: Пятерка лидеров Хит-Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком «Dive Into Me». На втором были Hugo, Lamel Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером хит-мьюзик чарта был Эйв и его Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Вот это я попал.
6: Что случилось?
5: Да, поехал автомобиль ставить на учет. А мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
6: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
5: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
3: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
0: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, раз уж сегодня пятница, поговорим про пятницу. Именно про работу по пятницам. Надеюсь, вы уже доработали, вам это будет полегче слышать. Да даже если работаете, а почему бы и нет? В общем, работа по пятницам приводит к выгоранию. Так говорят психологи. В понедельник мозг еще не успевает включиться после выходных, а к концу недели у сотрудников снижаются внимание, память и способность обрабатывать информацию. Поэтому, если хотите, показывайте начальнику. Возможно, он над вами жалится. В общем, да, но я считаю, что это все не настолько точная правда, потому что у нас в пятницу просто больше мотивации, и мы настолько ждем вечера, что не можем протерпеть нормальный рабочий день. Это нормально абсолютно перед любым ярким событием, нужно просто привыкнуть и получать удовольствие не только от отдыха, но еще и от работы, особенно в такие замечательные дни. Ну, в общем-то, нам об этом говорить уже нечего, продолжаем отдыхать, развлекаться и делать это под лучшие музыкальные мотивы здесь, в эфире «Смотри радио».
1: Мое настроение. Смотри радио. Just to hear.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Закатлани в Газовик.
1: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

музыка в нашем эфире. Ни сегодня, ни вообще никогда останавливаться не планирует. Но, конечно же, мы напомним о том, что помимо музыки здесь звучат и ваши слова, и пожелания, и приветы, и поздравления, и извинения, и все, что вам хочется сказать, мы сообщаем здесь и показываем на нашем канале «Смотри радио». Вам нужно лишь потратить минутку, а быть может, 5 своего времени, воспользоваться интернетом, открыть наш портал «Смотри.радио» или набрать номер 8-922-878-2929 и написать в Максе или Телеграме все, что ваша душа пожелает. Ну а если очень хочется, можно в конце часа и позвонить. Наш студийный номер 21-103-7, код города 3537. Ваши звонки также активно принимаем, чтобы вы поделились чем-то в эфире или, возможно, заказали песню. Но об этом можно, если что, и написать. В общем-то, на пятницу планы грандиозные, поэтому мне кажется, воспользоваться нашей платформой или номером уж точно нужно. А пока мы вас ждем, будем вдохновлять дальше подходящей музыкой. Филатов и Карас, включи музыку, далее.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
3: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 22, ночь ожидается плюс 14, завтра днем плюс 21. В Ясном данную минуту плюс 21, ночью температура опустится до плюс 11, завтра днем поднимется до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 20 на данный момент, ночью слабый термометр опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 17. И в Оренбурге сейчас плюс 21, ночью плюс 12, завтра днем плюс 19 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 19 часов. Это радио.
1: Реклама.
2: Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
3: Новости.
4: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
5: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На подъезде к пункту пропуска Орск напротив 269-го километра трассы М5 «Урал» произошло ДТП. 71-летний водитель «Шевроле Нива» при въезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с «Фиат Альбеа» под управлением 55-летнего мужчины. В результате аварии оба водителя получили переломы левого бедра, а 55-летний пассажир также ушиб головы и рваную рану правого колена. Пострадавших доставили в городскую больницу города Орска. Циклонические вихри подбираются к Оренбуржью с востока и запада. Они принесут дожди и сильный ветер. Гидрометцентр дает прогноз. В субботу в Оренбурге с вероятностью более 50% пройдет обильный дождь, а в ночь с субботы на воскресенье температура опустится до плюс 8 градусов. Несмотря на похолодание и осадки, в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность возгораний в степи очень высока. После запуска 5G мобильный интернет станет заметно быстрее. Файл, который раньше скачивался около 10 минут, в сети нового поколения можно будет загрузить за несколько минут. При этом качество обычных звонков и СМС существенно не изменится. Чтобы пользоваться 5G на Android-смартфоне, в настройках мобильной сети может потребоваться выбрать приоритет 5G. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама.
6: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
7: Как это?
6: Получили в подарок от City Group.
7: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
10: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: Итак, с начала вечера прошло уже 2 часа. Хочется знать, как вы там, что вы уже успели сделать или запланировать, потому что если вдруг вы все это время провели, ничего не делая, то, скорее всего, время тратится зря, и, возможно, это напоминание позволит вам этот вечер провести намного эффективнее и веселее, чем он бы мог быть. В общем-то, да, напоминаю вам о том, что сегодня вообще-то пятница, что сейчас вечер, что на студийных уже 19.06, а значит, Уралу пора развлекаться, и Радиохит, конечно же, с этим делом вам всегда готов помочь подходящей музыкой, чтобы вы сами ее не выбирали и не включали. У нас все самое хорошее, вы сами можете проверить, кстати говоря, с этого самого момента. Анутра 54 Ультра, Talk to You, далее следом Павел Воля, радужная песня, потом услышите сами.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на...
2: Не тратить много денег зря – желания привычные. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
7: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
8: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

Вот, помните, я говорила вам как-то, что эта песня должна звучать вечером в пятницу. И она звучит вечером в пятницу. Это здорово, потому что действительно, а зачем домой сегодня? Можно немножко задержаться, я думаю, если, конечно, вас там никто не ждет. А в любом случае, мы уже с вами люди предусмотрительные и успеем спланировать завтрашний день, пока вы совсем не загулялись. И сделаем это при помощи рубрики «Гороскопы» буквально через песенку. Ожидайте.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Завтра у нас 12 сентября, суббота, тоже прекрасный день. И сейчас узнаем, как сделать его лучше при помощи рубрики «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Ваше обаяние откроет вам доступ в любые сферы, стоит только пожелать. Так что, если у вас есть настоятельная необходимость кого-то очаровать, нынешний день для этого идеален.
2: Телец.
1: Ваши шансы на успех велики как никогда. Ваши соперники могут победить только в том случае, если сумеют спровоцировать вас на резкую смену курса деятельности.
2: Близнецы.
1: Ваши, сегодня вы неожиданно получите полное свое распоряжение, огромное количество совершенно свободного времени. Подготовьтесь к этому заблаговременно. В противном случае большого удовольствия вы от всего подарка судьбы не получите.
2: Рак.
1: Вряд ли кто-нибудь сможет быть вам полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого.
2: Лев.
1: Поищите корень проблемы. Завтра чуть ли не последний день, когда его еще можно будет извлечь. Потом он уйдет слишком глубоко, и проблема может остаться с вами навсегда.
2: Дева.
1: Вы сможете с легкостью заработать репутацию ужасающего зануды. Если подобная перспектива вас не радует, приложите все усилия к тому, чтобы пореже раскрывать рот и пошире улыбаться.
2: Весы.
1: Уделите побольше внимания людям вас окружающим. Узнаете много нового и интересного.
2: Скорпион.
1: Вы почему-то решили, что неразрешимых вопросов для вас не существует. Возможно, так оно и есть.
2: Стрелец.
1: Конечно, лучше бы договориться мирным путем. Однако, если вас никак не желает слушать, придется идти напролом. Завтра вы не можете себе позволить отступить.
2: Козерог.
1: Что-то важное, возможно, даже давно вами ожидаемое, должно случиться именно в тот момент, когда вас не окажется рядом. Постарайтесь не омрачить радость остальным плохо скрытым разочарованием.
2: Водолей.
1: Человек по определению животное стадное, по всему законам толпы должен следовать. Если же вы не желаете мириться с подобным положением, не извольте жаловаться, но вас потреплют.
2: Рыбы.
1: У вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться, но надо думать, вы и сами догадаетесь. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, «Афина».
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.

0: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: Будь с нами. Будь ярче. Смотри вперед. Смотри радио.
1: Зажечь огни земли.

что ж, время ваших сообщений прилетело достаточно. Делится Виталиями. Ого, какие люди в эфире. Привет, Илья. Передаю привет всему восточному Оренбуржью, особенно энергетикам. Всем приятных, долгих и незабываемых выходных. А тем, кто работает, спокойных и быстрых смен. Да, это очень важно и нужно, особенно в пятницу, особенно если работаешь с людьми. В любом случае, конечно, Илье это сообщение отправилось, и он непременно на него посмотрит. Ну, а я зачитываю продолжение уже для меня. Мне прям очень понравилось это сообщение. Привет, мелочь пузатая. Прости за навязчивость, Илья. Так вырос, 100 лет не видел и не слышал его. Кристина, ты самая лучшая среди зумеров и поколения альфа. Ты так здорово умеешь рассуждать, порой даже мудрее нас, миллениалов. Спасибо большое, конечно, но Илья считать не умеет. Извините меня, надеюсь, он не слышит это сообщение мое. Но альфа — это далеко не я все-таки. Все-таки я прямо точно зумер. Поэтому, пожалуйста, не нужно меня относить к поколению скибиди туалетов. Хотя тоже возможно, тут я немножко переборщила. Расскажите мне, поколение альфа, если вдруг я немножко вас обидела или задела. Но по большей части именно так. Тем не менее, мы перейдем к следующим сообщениям. Их сегодня много. Написала Ольга. Привет из города Гаи. Всех с пятницей. Поздравляю Свету и Александра Ше. Фамилию не знаем, понятно. С присвоением сыну ордена мужества. Это прекрасная новость. Конечно же, поздравляем и мы от Радио Хит. Гордимся такими нашими радиосмотрителями. Ну и, конечно, будем праздновать вместе с музыкой Энтони Кламаран. Голд далее по курсу, следом небольшая рекламная пауза. Ну а вы, дорогие друзья, открывайте портал смотри.радио и тоже делитесь посланиями.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Вот это я попал.
3: Что случилось?
2: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
3: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
2: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
3: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33 87 87. Ищи нас в соцсетях. Листовки.

буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На восточных районах Оренбургской области днем 12 сентября ожидается сильный дождь и усиление ветром, порывы 16-21 метр в секунду. Об этом предупреждает МЧС Оренбургской области. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность, следует избегать деревьев и сооружений повышенного риска, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и потенциально опасных промышленных объектов. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. Спасатели МЧС России борются с огнем в Гайском округе. В окрестностях села Ишкинина горит сухая трава. Пожар удалось взять под контроль. Сейчас ведутся работы по ликвидации оставшихся очагов изгорания. По предварительным оценкам, площадь пожара составляет примерно 3000 гектаров. Населенным пунктам и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Никто не пострадал. В ликвидации участвуют 22 специалиста и 5 единиц техники МЧС России. Ситуация на российском рынке труда постепенно становится менее напряженной. Компаниям стало намного проще находить сотрудников, а рост зарплат замедляется. При этом безработица по-прежнему остается около исторического минимума, хотя в последние месяцы немного выросла. В ЦБ отмечают, что зарплаты все еще растут более быстрее производительности труда, но разрыв между этими показателями постепенно сокращается. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33-96-33.
0: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: Итак, мы с вами успешно зашли в новый час. Хочется верить, что вам сейчас очень весело или хорошо, или вы занимаетесь чем-то, что непременно принесет пользу либо вам, либо другим людям. В общем-то, выбор всегда остается за вами, я вам напоминаю. Но самое главное то, что мы все здесь собрались на Радиохит, а значит, что у нас есть общая цель — послушать хорошую музыку и воспользоваться какой-то из ее магических воздействий. Возможно, вам нужно ее послушать, чтобы подумать, или чтобы повеселиться, или чтобы разобрать какие-то слова и понять для себя что-нибудь новое. Вариантов, в принципе, предостаточно. Каждому нравится свое в музыке, и каждому она нужна всегда по разному поводу. Поэтому вам нужно лишь понять, зачем она вам сейчас нужна, ну и, конечно же, пользоваться всей ее магической энергией максимально эффективно. В общем-то, я вам совет дала, а вы там дальше сами давайте. Ну, а я музыку поставлю, что ли? Heaven I Run, далее следом Павел Артемьев и Ирина Тонева, понимаешь?

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Игрушечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
2: Супер-открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе, 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орск».

Не знаю, как у вас, а у меня в детстве самая большая мечта была о том, чтобы у меня была своя обезьянка. Ну, вы представляете, как круто, если она вам с утра приносит тапочки. Или, я не знаю, надрессировать ее и что-нибудь тоже попросить сделать. Или как мы паяли с обезьянкой, да куда-то ездили, потому что они могут вытащить кошельки или другие любые вещи. Так вот, оказывается, обезьянку для этого заводить не обязательно. В общем, у одной россиянки кот начал воровать вещи и приносить их домой. Он уже притаскивал своей хозяйке чипсы и даже выигрышный лотерейный билет. Разве это плохо? Оказывается, знаете, самый большой и хороший добытчик может жить рядом с вами, а вы об этом даже не подозреваете. В общем-то, есть же благодарные животные. Жаль, не мои, жаль, я об этом так поздно узнала. Ну что ж, будем с вами знать, что и котов можно до такой степени додрессировать, хотя, мне кажется, хозяйка даже не пыталась. Просто очень благодарный кот. Кому-то они духлых птичек приносят, а кому-то вот такие подачки. В общем-то, будем ей завидовать и слушать музыку.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Не горай, товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
3: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, тракторист, водитель автомобиля категории С и Д, электрогазосварщик, монтер пути, помощник машиниста тепловоза, специалист по закупкам. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Наш пятничный вечер продолжается, а значит, у вас остается возможность порадовать кого-то, а, быть может, и позвать с собой развлекаться прямо сейчас. Да, в принципе, не только прямо сейчас, в любое время, потому что работает наш канал «Смотри радио», на котором ваши сообщения отображаются. Ну и, конечно же, в эфире мы также обо всем говорим. Вам нужно лишь открыть наш портал «Смотри.радио», либо набрать номер 8-922-878-2929 и написать там, в Максе или Телеграме, все, что вам хочется сообщить здесь, в эфире «Смотри радио». Ну или если хочется, если есть особенные новости в конце любого часа, вы также можете позвонить 21-103-7, код города 3537, наш студийный. Также мы принимаем ваши звонки и выводим вас прямо в эфир «Смотри радио». Так что, дорогие друзья, никого не ждите. Сегодня время смелых, и вы в том числе имеете право проявить инициативу и кого-то порадовать вместе с собой, естественно. Ну а мы порадуем вас музыкой, как всегда. Дискотека «Авария», «Ванамур», «Кукла», далее, а потом вернусь к вам с погодой.
1: Смотри, кто

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запу...

0: категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
2: Не тратить много денег зря – желания привычные. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом» только с 11 по 13 сентября. В магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 18, ночь ожидается плюс 14, завтра днем плюс 21 градус. В Ясном данную минуту плюс 18, ночью температура опустится до плюс 11, завтра днем поднимется до плюс 19. В Хуандыке Медногорске плюс 15 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 17. И в Оренбурге сейчас плюс 17, ночью плюс 12, завтра днем плюс 19 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные. На момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

0: Гурова на Радиохит.
1: Продолжаем совмещать заплыв по временным волнам вместе с музыкальными на Урале. Как вы могли слышать, 21 час, а сейчас уже 21.02. И мы, что мы делаем? Конечно же, не успокаиваемся, потому что что, мы все прекрасно помним, какой сегодня день недели. В него обычно люди, наоборот, к этому времени только начинают входить во вкус и, конечно же, набираться энергии, чтобы ее раздаривать окружающим людям. Радиохит, конечно же, эту энергию готов вам даровать при помощи музыки. Ну а вы, дорогие друзья, пользуйтесь таким замечательным подарком и питайтесь от наших замечательных песен. Кстати говоря, почему-то вы не пользуетесь моими советами, но если петь и танцевать особенно энергично, то сразу появляются огромные заряды позитива и эмоций, которыми, в принципе, хочется растрачиваться на протяжении всего вечера. Так что совет принимаем, танцуем, поем.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором были Hugo, Unmail Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Chart был Ave и его Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
3: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно
4: на комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
6: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
7: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
8: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси «Лидер».
9: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

В эфире «Runway» от Леди Гаги и Даичи. Все помним, переводится как «подиум». Если не знали, теперь знаем. А чтобы мы с вами завтра чувствовали себя как на подиуме, королями и королевами, конечно, лучше больше о завтрашнем дне узнать. И желательно, конечно, в принципе, подготовиться к нему. В общем-то, радиохит вам поможет. Гороскоп уже спланирован, звезды все рассказали. Вам осталось только послушать. Послушаем сразу после этого трека.

0: гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Завтра уже 12 сентября, суббота, и мы ее проведем, я думаю, отлично. Но чтобы было еще лучше, узнаем, что следует делать по советам звезд в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Ваше обаяние завтра откроет вам доступ в любые сферы, стоит только пожелать. Так что если у вас есть настоятельная необходимость кого-то очаровать, нынешний день для этого идеален.
2: Телец.
1: Ваши шансы на успех завтра велики как никогда, но ваши соперники могут победить только в том случае, если сумеют спровоцировать вас на резкую смену курса деятельности.
2: Близнецы.
1: Вы неожиданно получите в полное свое распоряжение огромное количество совершенно свободного времени. Подготовьтесь к этому заблаговременно. В противном случае большого удовольствия вы от своего подарка судьбы не получите.
2: Рак.
1: Вряд ли кто-нибудь может быть вам полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого.
2: Лев.
1: Поищите корень проблемы. Завтра чуть ли не последний день, когда его еще можно будет извлечь. Потом он уйдет слишком глубоко, и проблема может остаться с вами навсегда.
2: Дева.
1: Вы сможете с легкостью заработать репутацию ужасающего зануды. Если подобная перспектива вас не радует, приложите все усилия к тому, чтобы пореже раскрывать рот и пошире улыбаться.
2: Весы.
1: Уделите побольше внимания людям вас окружающим. Узнайте много нового и интересного.
2: Скорпион.
1: Вы почему-то решили, что неразрешимых вопросов для вас не существует. Возможно, так оно и есть.
2: Стрелец.
1: Конечно, лучше бы договориться мирным путем. Однако, если вас никак не желают слушать, придется идти на пролом. Завтра вы не можете себе позволить отступить.
2: Козерог.
1: Что-то важное, возможно, даже вами ожидаемое, должно случиться именно в тот момент, когда вас не окажется рядом. Постарайтесь не обращать радость остальным плохо скрытым разочарованием.
2: Водолей.
1: Человек по определению животное стадное, посему законам толпы должен следовать. Если же вы не желаете мириться с подобным положением, не извольте жаловаться, но вас потреплют.
2: Рыбы.
1: Завтра у вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться. Но надо думать, вы сами догадаетесь. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдавливания топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: нас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Время продолжает утекать, а у вас, мне кажется, настроение продолжает подниматься. Это, конечно, просто замечательно. А радио Хит знает, как поднять его еще выше. И я думаю, вы догадываетесь, что я сейчас скажу. Конечно, порадовать окружающих вас людей и поделиться с ними своим добром, потому что тогда оно возрастет как минимум, потому что вы будете ощущать, что вы сделали хорошее дело. Тем более, как там говорили, делай 3 хороших дела в день, и тогда он прожит не зря. Так вот, подумайте, что хорошего вы за сегодня сделали. Если не досчитались одного пункта или больше, то вы можете хотя бы какой-то из этих пунктов закрыть, написав что-нибудь приятное родным, близким или просто нашим радиосмотрителям, согражданам, кому угодно вы можете это сделать у нас в эфире. Для этого открыв лишь портал smotri.radio. В общем-то, возможность у вас есть. Время, я думаю, тоже свободное. Хотя бы плюс-минус. Так что действуйте, дорогие друзья. Ну, а мы будем вдохновляться и радоваться вместе с вами. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Далее. Редактор

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
3: Вот это я попал.
4: Что случилось?
3: Да, поехал автомобиль ставить на учет. А мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
4: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование реально качественно.
3: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
4: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске. 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
5: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
6: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: И сейчас в Орске +17, ночь ожидается +14.

0: Завтра днем плюс 21 градус, в Ясном данную минуту плюс 14, ночью слабый термометр опустится до плюс 11, завтра днем поднимется до плюс 19 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 14 на данный момент, ночью слабый термометр опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 17, и в Оренбурге сейчас плюс 17, ночью плюс 12, завтра днем плюс 19 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
2: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: На Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кафе.

0: Гурова на Радиохит.
1: А Радиохит ведь правильные советы дает, особенно в песнях. В принципе, слушаться особо не нужно, главное ловить самое главное. Вот, допустим, Дивак открывает этот час его треком Slow Down, Can't Thinking, и мы уже все прекрасно понимаем. Нам нужно расслабиться и вообще ни о чем не думать. В принципе, для вечера пятницы, даже уже для ночи, абсолютно подходящая идея. Я предлагаю ее разделить и непременно перенять хотя бы на ближайший предстоящий вечер и ночь. Ну и, конечно же, чтобы еще больше насладиться этой жизнью, украсить самые яркие моменты, взять с собой Радиохит, и здесь музыка сделает свое дело. Маршмеллоу, Португал Вэмэн, Фоникс, далее, следом Токио, мы будем вместе, а потом выясните сами, ну или закажете сами, портал смотри.радио для вас работает.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

очень много свободы у меня в силу того, что вы отдыхаете. Могу разнообразные новости рассказывать и не переживать, что они вас огорчат. В общем-то, психологи у нас новую статейку выкинули, а я рассказываю о ней вам. И москвичи повально ржавеют на работах из-за скуки и однообразных задач. По их словам, при таком состоянии силы остаются, но человек теряет интерес и смысл в работе, погружается в рутину и все чаще действует на автомате, что на самом деле плохо, потому что мозги должны в любом случае работать. И новые нейронные связи в том числе должны простраиваться как минимум для того, чтобы жизнь наша была дольше, веселее и, конечно же, осознаннее. Так что, дорогие друзья, я думаю, это дело не про москвичей, это дело про всех россиян. Если вдруг вы с таким столкнулись и узнали себя в этой статье, то непременно что-то с этим нужно делать и как-то разноображивать свой обычный рабочий день. Допустим, музыка на радиохит вам тоже может помочь иногда разгрузиться, в том числе сейчас. Встречаем следующий трек, вспоминаем молодость.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не тратить много денег зря. Желания привычные. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

и как же я вам в конце дня не напомню о наших группах, ведь все самое важное собрано именно здесь. ВКонтакте, Телеграме и Максе они находятся, называются «Смотри радио», и прям там вся самая важная информация. Наши гости, подарки, розыгрыши, важные события, все мы там публикуем, так что если вы можете это прослушать здесь в эфире, там вы это точно мимо глаз своих не пропустите. Ну и, конечно, наша внутренняя кухня, наша жизнь радийная, веселые видео там тоже регулярно поднимаются, точнее, появляются, чтобы поднять ваше настроение. Так что, дорогие друзья, если вы еще не там, то вы многое упускаете. Заходите и следите за нами, нам будет очень приятно. Ну и, конечно же, радуйтесь музыке здесь в эфире на регулярной основе. Ваня Дмитриенко, «Артуть», прямо сейчас это сделает. А следом «Электрокит», «Айо в Тайгер». Встречаем.

0: Реклама.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс 17, ночь ожидается плюс 14, завтра днем плюс 21 градус, в Ясном данную минуту плюс 13, ночью температура опустится до плюс 11, завтра днем поднимется до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 11 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 17, и в Оренбурге

0: Бурге сейчас плюс 16, ночью плюс 12. Завтра днем ожидается плюс 19 градусов. Информация предоставлена сайтом pagoda.orsk.ru.
1: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
2: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товаров. Ограничен.
4: Метеохит.

Ты уродил меня, я била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: кадре. Эмоции в кадре.
1: И мне кажется, сегодня у всех эти два крыла непременно выросли. А если не выросли, то обязательно вырастут. По крайней мере, теперь вы знаете, что вы на это способны. Я вам пожелаю, конечно же, как всегда, хорошего окончания этого дня, добрых снов, если отправитесь спать, ну или успешного завершения всех дел, если еще не собираетесь. Ну, конечно, бодрого, легкого пробуждения вам на завтра.

0: на Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: проспект Ленина, 140, Курск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело, колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: пошел дождь. Она стояла на остановке, серый день, плохое настроение, а тут она. Я не знал, как подойти к ней, как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
1: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Сварим буржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: Каждый.

0: С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесу. Эти твои самолеты.
1: Сделай громче. Поймай настроение и не отпускай.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

сюда не только в отрабе не дали. Ты сделал все, что мог. Спасибо, а теперь проваливай.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Это радио
4: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
7: В каждом кадре.

снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: На Урале 4 часа. Это радио Хит.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: Хьюи!
1: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
2: Смотри радио.
1: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.